В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

канал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чеботина-Успенска назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы,

0: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
7: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
9: Категория 0+.
15: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, вейкаперы на рекорде.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
1: Сегодня у нас два гороскопа ожидается. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тему мы тоже придумаем для этой рубрики. Еда за 10 минут. Армен расскажет, что там можно приготовить на выходных. Игрушка за приз вейкаперов с девчонками сегодня играем. Поэтому вы в первую очередь устанавливаете мобильное приложение рекорда. Техноблок от Фила. Также с ним созвонимся, он ответит на ваши вопросы, горячие новости, ну и много обсуждений. Вместе с вами на наши соцсети тоже не забывайте подписываться. 15 мая 2026 года, сегодня, пятница, Международный день семьи. Вот такой вот есть замечательный праздник.
2: Ну, ты, конечно, выдал.
1: Международный, просто, глобальный, вселенский.
2: Просто. Мы все одна большая семья.
1: И реально.
2: Встретили кого-нибудь, скажи, здорово, братан.
1: Международный день климата сегодня, вот, и день климатолога в том числе же.
2: И климат-контроль, если у вас есть что-то такое, какие-нибудь приборы, настройте температуру, которая вам нравится.
1: Может быть, отличная тема для рубрики «Я в эфире».
2: Какой вы климат?
1: Климат какой сегодня.
2: Умеренный, субтропический, дождливый.
1: День калейдоскопов еще сегодня есть, замечательная игрушка, недооцененная.
2: Мне кажется, что нужно, наоборот, вернуть ее, чтобы люди ходили, смотрели не в экраны телефонов, а вот в калейдоскоп.
1: Ну, вот эти разбитые цветные стеклышки, которые складываются в геометрические фигуры.
2: Разбитые цветные стеклышки, это если вы не смотрите, куда идете в очках.
1: День сухого пайка сегодня.
2: Сухой паёк. О, когда ты ел последний раз сухой паёк?
1: Сухой паёк, если честно, я вообще его никогда не ел.
2: И мне довелось один раз получить сухой паёк МЧС.
1: Так.
2: Ну, так получилось, что мы его выиграли. Отчасти да, слушай, забавная штука, прикольная.
1: Так, день исчезающих видов животных сегодня. Также у нас день испытания почтовых лошадей.
2: Ты пока только испытания идут.
1: Пока только, да, скоро будут, видимо, скоро будет доставка лошадьми.
2: Она должна положить письмо. Все нормально, быстро, четенько. Но вот это письмо она не может положить в ящичек. Уже копытца мешают.
1: Так, ну, Стас, выбирай. Для рубрики «Я в эфире» нужна сегодня тема. Ты услышал поводы, услышал праздники. Что бы ты хотел услышать?
2: Климат, какая бы погода? Вот в принципе.
1: Этим утром, да?
2: Погодное явление, климатическое явление. То есть, там, не знаю.
1: Может, вы торнадо сегодня?
2: Может, вы торнадо, а может, вы дождливый день.
1: А может, вы сегодня тучка-то какая-нибудь, которая чуть-чуть прикрыла солнышко, но дает всем свет.
2: Да, в меру тяжелый, но еще не капает.
1: Это уже про другое, да? Это уже про врачей. Друзья, ждем ваши голосовые в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы на рекорде, погнали!
0: На рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 15 мая.
2: Итак, поехали, Овны, не стоит играть против правил, вы, скорее всего, проиграете.
1: Тельцы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно.
2: Близнецы, сегодня вам придется принять некое решение, чтобы добиться желаемого. Кто-то может принять его за вас.
1: Раки, сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление.
2: Львы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума, доверьтесь инстинктам.
1: Девы, не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации.
2: Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком.
1: Скорпионы, сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь.
2: Стрельцы, сегодняшний день может принести вам несколько сюрпризов.
1: Козероги, сегодня вы должны быть абсолютно искренними.
2: Водолеи, сегодня перед вами все будут бегать по струнке. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — это хорошее, налаженное взаимодействие между игроками. Всем хорошего дня, друзья.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы,

Ждем именно вас. 0+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ребята, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы погодное явление? Да, мы решили.
1: Да, ну все, в широком смысле этого слова.
0: Вообще, что хотите, каким утром этим вы проснулись и как себя ощущаете? Мы пока к новостям, ребята. Журналисты позвали в эфир об НЛО уролога, а не уфолога. В США дело произошло, и в чем суть? Там же раскрыли вот эти информацию про НЛО, США обнародовали это все, говорят, вот, столько лет мы фотографировали.
1: Зона 51.
0: Ну, там что-то около, да, как обычно, какие-то непонятные снимки, кто-то верит в это, кто-то нет. И, в общем, решили обсудить это в прямом эфире. Ну и нужно было редактору позвать уфолога, да, который все разберет, по полочкам расскажет, человек этим занимается, профессионал вроде как, много чего повидал. Но, как оказалось, в прямом эфире мужчина сидит и говорит, ну, я вообще-то уролог, это немножечко не моя тема, хотя если вы мне предоставите этого инопланетянина, то я что-то, может, и смогу определить.
1: Возможно, не те критерии выдвинули человеку, который искал. Он говорит, найди того, кто повидал все, там, и созвездия, странные явления, черные дыры, вот эту всю штуку, давай. И он говорит, ну, я знаю такого человека, вот он мне такие истории рассказывает.
0: Вы знаете, он изначально, когда искал, говорит, ну, вам, возможно, не подойдет этот человек в эфир. Говорит, иди, нам нужен этот человек.
1: Да. Слушайте, но, с другой стороны, были же слухи про всякие разные зондирования людей.
0: Ты думаешь, так?
1: Над людьми. И они позвали, да, и на примере некоторых говорят, вот это влияние инопланетян на человека или еще что-то?
0: Сидит уролог и такой, я тоже повидал всякое.
1: Да.
0: И я эти зонды доставал.
1: Это точно не с нашей планеты, то, что я видел. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс задумался об увеличении числа рейсов с Крайнего Севера после жалоб жителей на дефицит билетов и высокие цены. В некоторых городах самолеты летают всего несколько раз в неделю или даже в месяц, а субсидированные билеты быстро заканчиваются. На фоне обращений ведомство начало изучать возможность запуска дополнительных рейсов. Госдума назначила Яну Антратову новым уполномоченным по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, покинувшую должность 14 мая. После назначения Антратова принесла присягу и официально вступила в должность омбудсмена. В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый визит американского политика в Китай почти за 9 лет. Встреча длилась около 2 часов, и Трамп позже заявил, что переговоры прошли отлично. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-20. 6-16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.

0: Ваши голосовые слушают в прямом эфире, какое вы погодное явление сегодня. Так мы решили эту пятницу обозначить утром. Давайте с Кайрата начнем.
1: Доброе утро всем. Я сегодня северное сияние. У меня день зарплаты и премии.
0: Порадуемся за Кайрата. Ты видел «Северное сияние»? Стас?
2: Ни разу, представляешь.
0: Очень классное явление.
2: Я вот все хочу съездить туда, где это можно увидеть, и никогда не получается.
0: К нам в Салехард езжай. Валентин.
3: Всем доброе утро, прекрасного дня. А еще не мрачная, мрачная погода, потому что у меня все как в тумане после выходных. Так что я сегодня туман.
0: После выходных уже новые начинаются, а у Валентина еще в тумане все с тех выходных.
2: Это ж как надо было потусить на выходные, да?
0: Да,
2: только
0: да.
2: Сейчас вот ты от них отходишь.
0: Да, и еще, возможно, туман предстоит сегодня вечером.
2: Ты сильно не расслабляйся, завтра новые выходные.
0: Майя Юневич.
4: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. Хотелось бы быть легким морским бризом, но, к сожалению, пока... Приходится быть вот этим городским ветром, поднимающим пыль и пакеты. Но скоро лето и сезон отпусков. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня.
0: «Городской ветер». Название фильма нового класса.
2: Да, я когда слышу, хотелось бы... Ну, вот «Морской бриз», я вспоминаю «Освежители».
0: Запах тот сам.
2: Ну, да, не сколько запах, сколько вообще, в принципе, ассоциация.
0: Ага. Алешенька, сынок.
5: Доброе утро, парни.
0: Привет.
5: А я посмотрел на себя в зеркало сегодня, думаю, ну я прям молния шаровая, прям, вернее, просто шаровая, потому что молния не сходится уже.
2: А, мощная.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
15: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
16: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
17: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
18: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
19: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
20: Как вас зовут?
21: Олеся Зотина.
20: Чем вы собираетесь заняться?
21: Дизайном интерьеров.
20: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
21: Зачем столько?
20: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
21: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
22: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Доброго утра всем, дорогие мои гурманы и едоки. Шеф Газарян снова готов поделиться с вами очередным рецептом блюда вкусного, простого и быстрого в приготовлении. И я продолжаю настаивать на блюдах из сезонных продуктов, поэтому сегодня это очередная вариация на тему омлета, но с небольшим сезонным нюансом. Омлет со спаржей. Чего-то более подходящего, чем омлет с хрустящей спаржей, пожалуй, для легкого сбалансированного завтрака или даже ужина и не придумать. Да и что тут думать, пока на дворе весна. Сезон молодой спаржи в России традиционно приходится на апрель и май. В этот период свежесобранные молодые побеги особенно нежны и сочны. Итак, что нам нужно для приготовления? Молоко 150 мл, яйца 5 штук, зеленая спаржа 200 грамм, масло оливковое 2 столовые ложки, сок лимона 1 столовая ложка, соль по вкусу и тертый пармезан 100 грамм. Итак, с чего же начнем? А начнем с того, что вымоем спаржу, срежем снизу 2 сантиметра, стебли очистим от верхней кожицы, положим спаржу в кипящую подсоленную воду и будем варить 5 минут. Если для приготовления вы используете толстые стебли спаржи, более 1 сантиметра в диаметре, очистите их овощечисткой от верхней кожицы. Тонкие молодые побеги можно добавлять не очищая. Далее в миске взбиваем молоко, яйца, соль и перец. После того, как все почищено и взбито, разогреваем в большой сковороде оливковое масло. Выкладываем на нее спаржу, заливаем яичной смесью, накрываем крышкой и готовим на среднем огне минут 5. Далее посыпаем сыром и готовим под крышкой на маленьком огне еще 3-4 минуты. Ну вот и все. Омлет со спаржей готов. Пора к столу. А перед подачей не забудьте сбрызнуть омлет лимонным соком. Ну а я желаю вам приятного аппетита и теплых выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет, вейкаперы на рекорде. Мы рады вас приветствовать в 8.00.
2: А я всем прекрасной пятницы, она же символизирует конец рабочей недели.
1: Друзья, мы играем в этом часе, поэтому мобильное приложение рекорда устанавливайте себе. Девчонки, сегодня с вами по пятницам у нас такая замечательная традиция есть. Мы пока к актуальным новостям. Электросамокаты запретили в российском городе. Представляешь, в подмосковной Лобне ввели запрет на аренду самокатов из-за отсутствия специальных полос для передвижения. Говорят, нет полос. Никаких самокатов.
2: Давно пора.
1: Также жители жаловались на опасное вождение подростков и хаотичную парковку, которые мешают вообще изначально, из-за которой самокаты мешали проходу по улицам, да, и пожилым людям и так далее. Говорят, бросят где хотят, и все. И что делать? Да пора запрещать. И запретили окончательно. Все, в Лобне самокатов нет.
2: Ну, здесь виноваты как те, кто предоставляет самокаты, потому что не могут сделать для них парковочные места, действительно, какие-то дорожки, как и те, кто ими пользуется, потому что, ну, я не знаю, вот у нас в городе есть, вот на Комендантском есть разделение пешеходной и велосипедно-самокатной дорожки.
1: Виноватых найти всегда легко, давай от этого
2: отталкиваться. Их видно?
1: Да, мы будем обсуждать, нужно ли запретить самокаты. Да, нет. Да,
2: у нас, к дьяволу их.
1: У нас слушатели разные, много автолюбителей, много тех, кто передвигается на общественном транспорте на самокатах. Я предлагаю взять шире и взять не только самокаты, вот этот электротранспорт, да, есть же вот это моноколеса, да, которые, ну, тоже, да, не будем считать это самокатом, но вот этот электротранспорт, все, кроме автомобилей. И это возьмем за основу. Те, кто передвигаются точно так же, там же, где и пешеходы в большинстве своем.
2: Ну вот смотри, есть всякие там парительные штуки, это дудки сатаны.
1: Так.
2: А это колеса сатаны. Он их придумал для чего? Чтобы они мешали. Я говорю, ну вот я пешеход и человек, который пользуется общественным транспортом.
1: Угу.
2: Вот, с одной стороны, я изначально был со самокаты. Ну, то есть я говорю, отличный транспорт. Но сейчас это какой-то бред. Во-первых, для него нет условий, чтобы ездить. Во-вторых, аренда ненормально дорогая и непонятная. Плюс самокат в ужасном состоянии.
1: Я тебе так скажу, как автолюбитель, я считаю, что самокаты запрещать нельзя. Ну, потому что это средство передвижения, это удобное средство передвижения. Их ограничивали, в скорости там урезали. Раньше они вообще летали и носились. Да, и парковки тоже с помощью каких-то зон там внутри этого всего ограничивают. Это классное средство передвижения. Я считаю, что прям запрещать это, запретить можно хоть что, но самокат — это удобное, полезное даже в какой-то мере, гуляешь, средство передвижения.
2: Я объясню, почему ты, как автомобилист, и другие не хотите их запрещать, иначе вам будет не на кого ругаться, и вы будете опять цапаться между собой.
1: Да, возможно, они нас разгружают эмоционально. Обсуждаем, нужно ли запретить самокаты. Ваши истории, случаи с самокатами и свое мнение пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: На рекорде.

0: три.
1: СИМ это называется, Стас. Средство индивидуальной мобильности. Вот что мы обсуждаем. Надо было не про самокаты прям конкретно спрашивать, да? А про средство индивидуальной мобильности. Кстати, моноколесо. Вспомнил, как какой-то парень у нас по КАДу здесь в Петербурге, видос даже есть, несся наравне с машинами. Ну, там скорость начинается от 90 км в час. Чтоб ты понимал. Ты катался по нему, я знаю. На машине.
2: По КАДу?
1: Да.
2: Да.
1: Вот. И этот парень на вот этом моноколесе несся среди машин. Вот это опасно, я считаю, когда скорость автомобиля большая, да, там вот эти перестановки, строение все, кто-то еще начинает шашничать, и человек в шлеме на моноколесе, я прям переживал за него, как за себя.
2: Подобные средства передвижения, как самокаты, моноколеса, вот эти электромотоциклики, вообще на дороге их ну, не должно быть.
1: А, в общем, читаем ваши комментарии, кто как читает. Владимир написал: «Доброе утро, как по мне, СИМ, а средства индивидуальной мобильности, мы уже расшифровали, запрещать не надо, но не нужны ясные ограничения, чтобы уже в ПДД определились окончательно, что такое эти СИМ. То есть пусть лучше пропишут в ПДД правила пользования и движения, а то летают как попало, где попало, и никаких способов фиксации нарушений по сути-то и нет. Надо, чтобы на прокатных самокатах появилась функция, если еду вдвоем на одном, то чтобы играла петушиная песня на весь район».
2: Согласен.
1: Так ты еще хочешь им колонки добавить, чтобы они включали музыку легально? Какую-то?
2: В принципе, на них должны их сразу же нужно снимать на видео и делать нарезку.
1: Ага.
2: Какую-нибудь порочащую их. Ну, вдвоем совсем, а особенно, когда они едут, то малолетки какие-то. Это же вообще...
1: Ну, когда вдвоем, втроем и вчетвером там по-разному они катаются, вот это странно, конечно.
2: Вчетвером не видел.
1: Это молодость, с другой стороны. Кто что не творил, да? Ну, они могут уже угрожать и другой жизни. Но вот регулировать как-то по весу, да? Вот датчик веса встроите в самокат.
2: Штрафы?
1: А подожди, а зачем устроить датчик веса, я сейчас подумал. Ну, а если два человека там, они молодых...
2: По 50 килограмм.
1: Ну, а кто-то один сотку может весить. Ну, не отследишь. Ну, вот.
2: Представляешь, у меня будет штраф, если я сяду на самокат, мне еще штраф будет приходить за то, что я еду вдвоем. Я говорю, я один еду. Он говорит, что ты врешь.
1: Нет, ты слишком тяжелый для одного.
2: Ты обнаглел, что ли?
1: Я считаю, что самоката надо запретить, или я написал. Более того, запретить автомобили для частных лиц. Убрать парковки, сузить дороги на освободившемся пространстве, построить доступное жилье и парки. Не хватает какой номер, Илья, в избирательном бюллетене?
2: Сразу минус.
1: Минус чего?
2: И предложению Ильи.
1: Почему?
2: Дороги сужать нельзя. Дороги должны быть широкими, потому что у нас всегда есть паркинг, который и так занимает часть дороги. От дороги до жилого дома должна быть зеленая зона.
3: Ну, вообще, ребят, самокатов сейчас стало меньше.
1: Конечно, сколько ограничений введено. Но я считаю, иногда некоторые жесткие, прям действительно. Обсуждаем самокаты. Стоит ли их запрещать или нет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
6: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: «Соуиз» — это комфорт.
6: Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Телефон рекламной службы 992-300.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Девушки-красавицы, замечательные наши слушательницы, прямо сейчас напишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», потому что мы с вами играем по пятницам и ждем, случайным образом выберем кого-то из вас, с кем свяжемся сами.
1: Пока. А вот вам не стыдно? Вы подкатываете и ни разу на свидание не сводили девчонок.
0: Так они же говорят, что у них мужья и парни есть, ну как бы нужно разрешение спрашивать.
1: Ты не всегда и спрашиваешь.
0: Ну, это вне эфира, а в эфире-то я совершенно другой культурный парень. Егор записал нам сообщение, мы обсуждаем самокаты, стоит ли их запрещать вообще. Не самокаты, а СИМ, правильно, средство индивидуальной мобильности, вот.
2: Доброе утро, вы капели. Я считаю, что самокаты запрещать не нужно, но нужно зарегламентировать их правилами. А так, почему не нужно? Я вот на велосипеде езжу на работу каждый день, и мне вообще классно их обгонять. Они едут на максимуме, а я как стоячего.
0: Но, кстати, знаете, почему такое притязание к самокатчикам и другим людям, которые используют средства индивидуальной мобильности, а к велосипедистам нет? Мы как будто бы потеряли их из вида, вы заметили? Велосипедисты точно так же гоняют по тротуарам, они точно так же передвигаются и по обочине дороги, но к ним как будто бы уже никто не докапывается.
3: Их меньше.
1: То есть придумают что-то новое, перестанут докапываться до самокатов.
0: Да.
1: Так, метод исключения, да?
0: Да, просто.
1: Мне страшно всех обижать. Я всех, вот если было бы пространство, обижала бы и самокатчиков, и велосипедистов. На самом деле не хватает просто выделенной дорожки, ну, в городах. Почему в том городе, я так понимаю, новость, что и запретили, там негде им передвигаться. Если есть выделенка, пожалуйста, передвигайтесь на чем хотите. А когда вот это сыр-бор труляля...
3: Им это ничем не помогает. Еще раз говорю, вот я шел на Комендантском, там явно две разделенные дорожки. То есть для самокатчиков там он хоть боком может ехать. Но эти полудурки, именно вот, которые так ездят, они едут по пешеходной.
1: Вот ты сейчас сам ответил на вопрос. Проблема в башке. Недавно две девочки-подростка на одном самокате платном друг за дружкой вылетели перед нами на пешеходный переход, естественно, не спешиваясь, на скорости перпендикулярно. Ну, это что ты будешь делать? Нужно... Проблема в голове.
0: Я понял. Мы к этому и пришли. Да, нужно как-то вот этих водителей, этих самокатов, как-то обучать или что-то с ними делать. Но сами-то средства, эти СИМ запрещать-то вообще не стоит. Вот наш слушатель пишет, считаю, что запрещать не нужно. Нас с женой однажды эти самокаты выручили. Мы за 15 минут до закрытия автосалона катались по магазинам в поисках банкомата. Именно благодаря этим самокатам мы уехали вечером домой на машине изначально. То есть это выручает эта штука.
1: Снимали в банкоматах на самокате, чтобы купить машину. Вам все нравится? Цель нравится, конечно.
3: О чем это говорит? Они сменили самокаты на автомобиль. Значит, самокат что? Не нужен.
0: Будем разбираться. Друзья, самокаты обсуждаем, нужно запретить или нет. Пишите в наши соцсети. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума одобрила закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России. Теперь переработки смогут достигать 240 часов в год вместо прежних 120. При этом работать сверхурочно больше 4 часов в сутки по-прежнему запрещено. Авторы инициативы заявили, что мера поможет закрыть дефицит кадров, а большинство россиян готовы перерабатывать ради дополнительного заработка. Средний размер банковского вклада россиян с начала этого года вырос почти на 9% и достиг 456 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка. Общий объем средств на вкладах оценили в 85,8 триллиона рублей. При этом доля валютных сбережений продолжила снижаться. Отдых в Турции для россиян за год подорожал примерно на 30%, однако поездки туда все еще обходятся дешевле многих российских курортов. Турэксперты отметили, что спрос на направление продолжает расти благодаря безвизу, удобным перелетам и системе «все включено». По данным рынка, интерес россиян к Турции вырос в 2,5 раза, а недельный отдых в Анталии для семьи сейчас может стоить даже дешевле аналогичного тура в Сочи. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbiz.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Новые каперы на рекорде.
1: Смотря какой капер.
0: Полиглотка.
1: Сейчас
2: ну, по-моему, это одна из лучших игр. Одна такая, самая приятная. Ты говоришь людям что-то, а они тебе еще за это благодарны.
3: Че, если ты ворвался, конечно.
2: Я даже могу все что угодно.
3: Реально. Игрушка у нас. Оля на связи. Оля, привет.
4: Привет.
5: Привет, Оленька. Из какого ты города?
4: Я из города Озер, Московской области.
3: А у вас есть самокаты?
4: Есть, очень мало.
3: Очень мало. А как ты к ним относишься? Считаешь, нужно запретить вот эти средства индивидуальной мобильности, как я сегодня выучил, или нет?
4: Ну, я считаю, что запрещать его нужно, нужно просто это все дело контролировать.
3: И как-то регулировать. Вот я согласен в этом плане.
4: И регулировать, да, согласна.
3: Все, договорились, мы с тобой этим и займемся. Смотри, Оля, у нас игра. Ань, расскажи правила, Оля.
5: Да все очень просто, смотри. Два пацана, один справа, другой слева. А ты такая мечешься, как бы, кому пойти, направо, либо налево.
2: А ты точно тебе правила объясняешь?
5: Да, они будут тебя, как бы, звать к себе всякими словечками. Но на каком? На немецком, да, сегодня?
3: Да,
5: о,
3: да.
5: Сегодня просто романтичный немецкий язык. О-о. Где-то будет реальный комплимент, на который ты, наверное, в реальной жизни пошла, а где-то будет чушь собачья.
2: Готово? Как все. Четко ты все описала.
5: Итак, первый подкат от Станислава.
6: Ich gebe Gas, wenn nichts mehr da ist. Ich gebe Gas, wenn alles da ist. Glück hat, wer Gas gibt.
3: У нас всегда речь в эту игру, как будто заставка Рамштайна, вот эта начальная фраза. И потом начинается вот этот.
2: А мне нравится. Но я закончил. Да,
5: знаю, Никита, вы... Никита.
7: Wenn es assen, dassen, elegans, and schon smatschen, gensch, wunder, ich nischen, fischen, stimmen.
3: How much is the fish? Ой, выбирай сердце. Эта игра, она всегда не очевидна. Что
5: да,
3: говорит?
5: Интуиция должна подсказать. Вот как бы сердечко тебя тянет куда? К первому или ко второму подкату?
4: Второй вариант.
3: Ну, конечно, второй. Это уже в конкурсе.
5: А я там услышала элеганза.
3: Да, в конкурсе на самую элегантную и красивую девушку я бы голосовал только за тебя. Оля, знай про это.
5: Ну, Станислав, вы нас чем удивляли?
2: У меня больше популярное. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
5: А теперь по-немецки. Я хочу петь это по-немецки.
2: Ich gebe Gas,
5: ich gebe Gas,
2: wenn nichts mehr da ist.
5: Я
2: тебе скину текст.
5: Достаточно, ich gebe Gas.
3: Ждем звонок от Зиммер, да, мы готовы в дуэт.
5: Ich gebe Gas.
3: Оль, мы тебя поздравляем, ты можешь приветы передать кому хочешь.
4: Да, я хочу передать привет своему любимому городу, всем, кто меня узнал, и любимому Радио Рекорд. Всегда каждое утро и целый день я с вами. Люблю.
3: И мы с вами, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Wake Up.
0: Wake Up на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Нужно ли запрещать СИМ, конкретно самокат? Этим вопросом мы задались сегодня и обсуждаем вместе с вами. Вот Крабовский написал. Ну правильно, у нас в стране лучше запретить все сразу, потому что никто не хочет головой подумать. А как можно сделать лучше? Согласен с ним, чтобы и самокаты оставить, и пешеходам было спокойно. Вот. Я, знаешь, что вспомнил?
1: Да.
0: У нас же должны были быть полицейские экипажи на самокатах. Помните,
1: да,
0: выходила такая новость?
1: Я помню.
0: Где они? Почему я их не видел?
1: Мне кажется, они бы как раз и отрегулировали вот эти двойные подростковые посадки.
2: Не, там просто не договорились с оператором самокатов. Очень дорого для полицейских.
0: Реально, мы же там и прикалывались одно время. Ну, по-моему, идея была здравой. Понятное дело, почему мы прикалывались, но все-таки...
1: Проблема с самокатами, пишет Сашка, очень схожа с теми, что были с каршерингом в самом начале. Только да, помножена на отсутствие должных правил, отдельных пространств для езды на них и чувство безнаказанности у тех, кто их арендует. Может, со временем естественный отбор и должное регулирование исправит ситуацию. Кстати, передаю привет подруге, травматологу, она самокатчиков обожает.
2: Так, с каршерингом лучше-то не стало. Наоборот, еще хуже. Они паркуются как хотят, как попало, во дворах.
0: Не, парковку им и не ограничат. Правила внутри каршеринга. Там у тебя падает рейтинг, если ты начинаешь водить очень плохо, быстро.
2: Давно пора. Мне кажется, каждый, кто вот плохо водит, их нужно наказывать. Кстати, вот про полицейских, знаешь, что подумал, почему отменили эту тему?
0: Да.
2: Вот он догнал, остановил, ему нужно арестовать человека, а по правилам самоката он не имеет ехать вдвоем.
1: Да. Подождите, а вот сейчас в метро, в аэропортах вводят Face ID всякие, да, по лицу. Может быть, самокат ты тоже, что ты когда через QR как-то паспорт свой показываешь, чтобы это все было доступно только в 18 лет и желательно с какими-то правами.
0: Ну вот Денис у нас пишет, в Беларуси, Минске, решили проблему с самокатами. Так. Поставили камеры стационарные на фотоконтроль и отправляют. Ограничение 20 километров. Поехал, больше штраф. И, видимо, лицам отправляют эти штрафы. Непонятно, как это дальше устроить.
1: Подождите, на них же ограничение. Я, насколько
2: километров.
1: Помню, на них, да, ты на них не разгонишься, на арендованных больше 20.
0: Есть еще не арендованные, их тоже очень много.
1: А,
2: ну это другая тема, тут уже как-то...
1: Здесь запретишь. Тогда, да, только вот штраф как...
2: Только леща выдавать.
0: Ну, скоро можно будет вообще кино собирать со всей страны, столько камер уже.
1: Ну, вообще, отследить, кому штраф присылать, это не проблема. На них же сейчас есть номера на этих самокатах, и время аренды привязано к какому-то, какой-то карте, к какому-то физическому лицу. Отследить, кому присылать штраф за нарушение, вообще не проблема.
2: А где вот он едет, не отследить то, что он едет по тротуару.
0: Продолжаем разбираться. Нужны идеи, друзья. Запрещать самокаты, как запрещать, как регулировать. Давайте накидывать в наших социальных сетях.

0: Я же тебя спрашивала, вот тебе что-то не нравится, ты напишешь в комментариях, ты говоришь «да», а я говорю, а я не понимаю людей, которые пишут. Вот и они сидят
1: я
0: на
1: сказал,
0: диване.
1: Да? Да. Нет, смотрите, я вот к комментариям. Одно дело, ты напишешь, мне не нравится.
0: А это второе?
1: А второе, это когда, не имея экспертного мнения и там образования, не знаю чего, рассуждать. Вот он пишет, что настоящий Мане так не пишет. Но откуда ты знаешь, как он пишет? Если именно так, он и пишет.
0: Никто ну, может, он знает. За руку его держал, за вторую, пока он правой писал.
2: Может, он жил с ним.
1: Если он... Стоит задуматься о том, что он вообще пишет.
2: Да.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Самой продаваемой книгой 1981 года стала книга «Простое решение кубика Рубика». Никто не мог в этом разобраться, написали книгу, и все, и понеслась. Все начали покупать, интернета же не было. Вот, книги продавали.
2: Ой, как мне нужна эта книга 1981 года, как еще раз?
1: «Простое решение кубика Рубика».
2: Это отличный подарок. Зачем? На юбилей человеку, рожденному...
1: 81-м? Сколько у него ему сейчас?
2: Получается 45, это 45. Юбилей.
1: Ага, хорошо, с днем рождения человека. Так, в Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки письма, но помните, как до адреса добраться, рисуйте схематичную карту прямо на конверте. Почтальон доставит. Это реально... Есть фотки, я даже нашел, что люди реально забывшие, где находится это, рисовали озеро, дорогу, поворот, говорит, вот здесь живет мой адресат.
3: Ну там собака еще была.
1: Иногда и это.
3: Представляешь, ты не помнишь, как выглядит, но помнишь, как пахнет. Нашел запах, окунул в этот конверт.
1: Там пахнет хвоей. Вы чувствуете.
3: Когда будете. Точный дом не помню, но идите по улице и кричите вот эту фразу, вам ответят вот так вот, значит, вам туда.
1: Помню, там коровья лепеха была. Вот у нее налево где-то.
3: И постоянно такой говорит: вот это лепеха. По смс. Да, вот она.
1: Фотки скидывает обратно. Говорит, я правильно. Правильно иду. Классно было бы. Сегодня, ребята, уха – это рыбный отвар с овощами. Правильно? Вы тоже так считаете?
2: Ну, уха, наверное, да.
3: Нет, да. Уха – это их два.
1: В общем.
3: Одна уха и второе уха.
2: Да. Ну, давай, в чем прикол?
1: Но раньше на Руси ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы, и овощные жидкие блюда как раз-таки. А овощные жидкие блюда считались похлебками просто. То есть уха – это было все, что с мясом.
2: А почему
1: рыбы,
2: тогда это
1: птицы,
2: сейчас только с рыбой ассоциируется?
1: Рассказываю, в 18 веке из Европы, как обычно, пришло слово «суп», ставшее общим названием всех жидких блюд. Из Европы суп пришел. У нас всегда была похлебка и уха.
3: Чего вы нам свои супы сюда подсовываете?
1: Похлебки наливай!
3: Да.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko@b2b.ru. 990-001.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Новые каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вейкаперы, вам тоже большой привет. Ну что, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Были интересные презентации, тут и Sony показала свой новый флагман, и Google провела свою презентацию Android до 17-го у Xiaomi, свежачки. В общем, смотрите. Xiaomi показали свои первые наушники Clips. Это вот формат непривычных амбушюр, которые нужно засовывать. Эти наушники цепляются за ухо снаружи, они вставляются внутрь. То есть ставка не на полную изоляцию, на комфорт и более легкое ношение. Я, кстати, подобные наушники в последнее время полюбил, особенно для подкастов. Идешь по улице, слушаешь, и окружение слышишь, и слышишь, что внутри. Эти наушники называются Xiaomi Open VR Stereo. Далее, компания Huawei вытащила на глобальный рынок планшет Huawei MatePad Pro Max. Это огроменный, очень тонкий планшет с разрешением 3К, аккумулятором на 10-400 мАч и корпус всего лишь 4,7 мм толщина. Рамки у него, кстати, тоже очень маленькие, 3,55 мм. Диагональ дисплея 13,2 дюйма. Это действительно большой экран. Он еще и 144 Гц. Он еще и яркостью 1600 нит. В общем, хорошо. Но и цена, конечно, 1400 евро. Как вам? Красиво. Motorola представила свой маячок. Это называется Motorola Tag 2. Ну, это такие штуки, да, которые вы кладете к себе в портфель и потом смотрите, куда же портфель ваш поехал. Там получился спорный момент. Новинка стоит всего лишь 32 евро, а комплект из 4 от 109 евро. И на этом фоне новый Apple AirTag 2 выглядит даже выгоднее. А для такого устройства это достаточно серьезная проблема, потому что стоимость у него не должна быть сильно большой. Компания Honor анонсировала китайские версии смартфонов Honor 600 и 600 Pro. И тут, что самое интересное, у китайских версий как будто бы спецификации даже похуже, чем у глобальных. Глобальные будут представлены в мае. У Honor 600 Pro есть уже конкретика. Это 6,57 дюймов AMOLED-экран. Частота 120 Гц. Максимальная яркость 8000 нит. И аккумулятор на 7000 мАч. И еще плюс у всей серии полностью новый дизайн. Honor явно хочет, чтобы линейка выглядела дороже, свежее. Поэтому все очень сильно похоже на iPhone 17. Кстати, Infinix готовит к запуску в России смартфона Infinix GT 5 Pro. Это такой игровой аппарат, но у него есть жидкостное охлаждение. И цена тоже неплохая. Версия на 12256 за границей стоит $405. Ставка здесь на относительно доступный игровой смартфон и хорошую производительность. Сколько будет стоить в России, неизвестно. Xiaomi показала еще фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro. Показали дизайн. И стоить он будет в Европе где-то порядка $50. И это Pro-версия. По виду устройство все больше напоминает компактные смарт-часы. Ну, здесь все понятно. Samsung начала распространение стабильной оболочки One UI 8.5. Все флагманы получат это обновление. Серия S25, S24, складные, Fold 7, Fold 7 Flip. Также планшеты Tab S11 и S10. Периодически заходите в настройки обновления системы, смотрите, не прилетела ли вам новая система. Там достаточно хороший новый функционал, так что изучайте. У Realme в России два устройства. Наушники Realme Buds Air 8 Pro и часики Realme Watch S5. В общем, компания тут, как обычно, делает ставку на сочетание функций и цены, чтобы удержаться и в массовом сегменте, и не теряться на фоне более дорогих брендов. Мне как раз-таки эти линейки нравятся, потому что и наушнички, и часики стоят достаточно адекватных денег. А вот Sony представила то, что стоит достаточно неадекватно. Флагман Sony Xperia 1 Mark 8 по цене в 1500 евро. Круто, да? Это дороже, чем iPhone и Samsung. Здесь у Sony все стандартно. Диагональ дисплея 6,5 дюймов, LTPO, OLED 120 Гц. Внутри флагманский Snapdragon 8 Litecoin 5. Не самый большой аккумулятор, 5000 мАч, как и раньше. И Sony достаточно сильно прокачала камеры, особенно телевичок. Он стал в 4 раза больше, чем тот, который был на предыдущей Sony. А еще есть разъем 3,5 мм для наушников. Такого нету флагманов. И еще для карточки памяти microSD тоже есть отверстие. В общем, поклонники марки порадуются, все остальные посмотрят. Ну и еще одно интересное событие. Компания Google продолжает двигать Android. Она провела свое шоу, которое называется Android Show. Представила Android 17, а также представила свои новые ноутбуки, которые работают на Android. Платформа все лучше адаптируется под большие экраны. Окодный режим, работа в формате, похоже на полноценный компьютер. В общем, этим занимается компания Google. Если этот курс продолжится, Android может стать заметным игроком не только на смартфонах, но и в сегменте ноутбуков. Вот как вам? Представляете, у вас на ноутбуке Android. Мне кажется, это вполне прикольно. Соответственно, можно запускать все приложения. Вам не нужна тут ни винда, ни Mac. Круто, если бы это все двигалось дальше. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами, друзья, не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь новыми китайскими флагманами и думаете, какой бы взять, спрашивайте. Если вас интересуют часики или наушники, желательно, чтобы это стоило меньше 10 тысяч рублей, тоже спрашивайте. А может быть, вы хотите купить Samsung, но вот не знаете, какой бы Samsung себе выбрать? Там, за 20, за 30, за 40 тысяч. Короче, любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Radio Record. Обязательно будьте конкретны, указывайте бюджет, за какие деньги вы хотите что-то приобрести. Это очень поможет нам в ответах на ваши вопросы. Через 15 минут встречаемся в эфире Рекорда.
0: Техноблог. По пятницам. В Вейкаперах. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль в ближайшее время объявит даты визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, поездка уже активно готовится, а сейчас в ее организацию вносят заключительные штрихи. МИД России рекомендовал россиянам учитывать риск задержания и экстрадиции по запросу США при поездках в Армению и ряд других стран. В ведомстве заявили, что подобные риски также касаются государств ЕС, Латинской Америки, Австралии, Канады, Израиля и Южной Кореи. Больше половины россиян готовы переехать даже без серьезной причины. Такой вариант допустили 57% участников опроса. Чаще всего о смене жилья задумывается молодежь. Главными поводами для переезда называют желание изменить образ жизни, повысить доходы, улучшить экологию или просто перебраться поближе к природе. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс. С релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно.

0: Рекорд. Вейкаперы. Фил, привет, пора отвечать на вопросы.
1: Ну, я готов, ребят, готов.
2: Ну, отлично, привет. Magic 7 стоит менять на 8?
1: На 8, да, я бы стал. Magic 8 хорошо прокачался по камерам, особенно я надеюсь, что мы говорим про Pro-версию. Прямо очень хорошо, и телевичок 200 мегапикселей, и по автономности хорошо. 7 в целом тоже по автономности хорошо, но вот 8 стал. По обработке фоток, да, самое важное, они не стали такими едковатыми, и стали такими натуральными. В общем, я одобряю.
0: Посоветую смарт-часы NFC.
1: Смарт-часы NFC, в смысле, чтобы и при помощи них можно было производить оплату, видимо, иначе больше незачем NFC.
0: Думаю, что да, да.
1: Да, ну, в общем, ничего. Если мы говорим про Россию, то ничего не будет работать. Есть часы Huawei, и на них можно установить оплату, и там есть три банка, которые это поддерживают. То есть в целом можно сказать, что эта технология в России пока на стопе. Поэтому я бы не стал бы к ней стремиться. Но если очень сильно надо, то это часы Huawei.
2: Так, хочу приобрести папе телефон Realme P4 Power. Как он стоит того?
1: Отличный телефон, очень большой аккумулятор, достаточная автономность. Я недавно рассказывал про этот телефон у тебя на канале. И самое главное, если вот по хорошим деньгам его приобрести, я тогда говорил, что стоит в районе там, по-моему, 28 тысяч, что типа того. Вот если вот по таким деньгам, то я думаю, что будет окей. Да, это здоровенный аккумулятор там, поэтому можно, конечно. 3 дня работает он, вообще круто.
0: У меня Honor X8C устраивает все, кроме камеры. Подскажите, какой телефон купить, чтобы камера устраивала более чем, но и переплачивать за бренд, за эталон, взять, например, iPhone Pro или вариантов нет, кроме как брать iPhone за сотку.
1: Значит, чтобы сильно не переплачивать, при этом получить хорошую камеру, есть 2 варианта, которые я могу посоветовать. Первое — это вышедший недавно Vivo V70, он стоит в районе 30 тысяч рублей, 31 где-то. А есть второй еще вариант, это Realme 16 Pro Plus, это цена где-то в районе 32-33-35 тысяч рублей. А можно купить Realme 14 Pro Plus, который выходил год назад, он стоит в районе 20 тысяч. Вот. И все, это отличная камера, я делал сравнение, они фоткают, да, даже лучше, чем топовые Samsung и айфоны. В общем, можно смело туда идти.
2: Вопрос. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, как лучше заряжать? Через провод или через беспроводную станцию?
1: Можно заряжать и так, по большому счету, не принципиально. Единственное, наверное, что лучше все-таки делать, это не держать постоянно на зарядке. То есть не так, чтобы вы пришли в офис, положили телефон, и вот он весь день лежит на этой зарядке. Это не очень хорошее мероприятие, поэтому когда надо, подзарядите, когда не надо, не заряжайте. Вообще самое важное, да, в современных телефонах, в современных аккумуляторах, это чтобы он не заряжался выше 90% и не разряжался ниже 10%. Во многих телефонах сейчас есть такая даже настройка в батарее, чтобы он не заряжался больше 90%. И тогда аккумулятор проживет дольше.
0: Ну и очень оперативненько. Хочу обновить смартфон, рассматриваю варианты. Honor 300 Ultra или Honor 400 Pro. А может, посоветуете дождаться Honor 600 вообще?
1: Так, во-первых, Honor 300 Ultra такого не существует. Вот буквально на днях должен выйти в России Vivo X300 Ultra. Это да. Это крутой телефон. Какой там еще был телефон?
0: Honor 400 Pro.
1: Ага, да, это выходил в прошлом году.
0: Или советуешь дождаться Honor 600?
1: Honor 600 и 600 Pro будет выходить в мае месяце. Я бы сказал, что сильного отличия от 400 не будет.

0: Поэтому, если очень сильно хочется, то 400-й Pro отличный, он стоит в районе 40 тысяч рублей, там плюс-минус. Это хороший вариант. Я думаю, что 600-й будет стоить, наверное, 1050 и больше. Поэтому, ну, в общем, 400-я прошка, она очень хорошая, поэтому я бы не переживал.
1: Крут, Фил, спасибо за ответ на вопрос.
0: Спасибо, ребят, спасибо.
1: Пока.
2: Пока.
0: Пока. Увидимся.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, и вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XC TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дварис.
3: Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exit. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
11: Внимание! Готовьтесь к яркому событию. Мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Мы все про СИМ, средства индивидуальной... Опять забыл, видите. Нужно ли запретить вообще самокаты, вот эти электронные штуки для передвижения? Знаете, что замечал еще на тротуарах? Почему-то молодежь на мопедах начинает передвигаться. Вот это уже нужно отбирать.
1: А мопеды же, по-моему, нужны права, нет?
0: Или не на все? Не на все,
1: ну
0: да.
1: Тогда это жесть.
0: Да, то есть это уже такие достаточно быстрые транспортные средства, которые по тротуару двигаться, ну, точно никак не должны. Поэтому нужно... Вот этих нужно прям забирать, транспортные средства.
2: Нужны пушки с сеткой. И стреляешь его в сетку.
0: Джуманджи начнем, да, в городе. Вот Дмитрий расписал нам: в Республике Беларусь сентября 25 года указ главнокомандующего, говорит, СПМ, средства персональной мобильности, это все самокаты и так далее, которые имеют любой из критериев скорость 25 км в час и выше, вес 35 кг и выше, мощность 250 ватт и выше, обязаны поставить на учет в ГАИ, пройти техосмотр, страховка, шлем, в путь дорогу, пожалуйста, можно на дорогу с авто либо по велодорожке, но не быстрее на велодорожке 25 километров в час. Вот, за еще надо заплатить за это все, чтобы поставить на учет, страховка и так далее. То есть прям как машина настоящая такая.
2: Все это как-то дороговато обходится иметь самокат.
0: Собственный, да.
2: Да, давайте отменим.
0: Ты все еще за запретить, да?
2: Ну, может быть, наверное, чуть-чуть помягче, да, там, что, ладно, пусть будут, но очень жесткие правила использования.
0: Регулировать, регулировать нужно, заняться этим вопросом.
2: Наказывать, если надо.
0: Как обычно, начинается вот этот разговор перед летом, да, весной, потом зима, и как будто бы мы опять забыли, что нужно регулировать водителей самокатов, да, вот это?
1: Да-да.
0: И тема всплывет вот это через год. Вот смотрите опять.
1: 100%.
0: Про самокат. В общем, я надеюсь, наши почитают комментарии в социальных сетях и примут нужное решение. А мы подведем итоги голосования быстренько. У нас всего два вопроса было. Да или нет? Нужно ли запретить самокаты? Да, 63%, нет, 32%. Самокатчики все-таки держатся еще, 32%.
3: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, будем с тобой еще час.
2: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
3: Всех поздравляю с пятницей. Середина мая, уже через 15 дней будет лето. Классная, короткая рабочая неделька.
1: Ребята, в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Грубо говоря, вышел ГОСТ на здоровый образ жизни. Вам пункты интересны этого
2: всего?
1: Конечно. Смотрите, выпивать стакан воды сразу после пробуждения, завтракать в течение часа после пробуждения, прием пищи, причем должен содержать 30-40% дневных калорий, ужинать за 3 часа до сна, между едой соблюдать интервал 4-5 часов, исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавление сахара, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки, что важно, а многие считают их полезными, да, почему-то. Пить 2-3 глотка воды ежечасно, ходить минимум 7000 шагов, не сидеть за экраном 1-2 часа.
3: Ты как врач говоришь.
1: Это ГОСТ. Я тебе говорю, спать 7-9 часов при полной темноте.
3: Сегодня выполнила.
1: Не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации даже вписали или дыхательных упражнений утром. Ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. Что такое дневник благодарности?
3: Это ты открываешь дневник свой и вечером записываешь. Я благодарю этот день за коллег, за своих любимых коллег, которые приносят мне радость. Я благодарю своего начальника за то, что разрешил сегодня пораньше уйти с работы. Благодарю продавщицу в магазине, которая улыбнулась мне, спрашивая, нужен ли мне пакет.
1: Так, если есть дневник благодарности, то должен быть и дневник, кому я не благодарен за сегодня.
2: Дневник хейта.
3: Нет, да. Эти воспоминания, как раз ты не фокусируешься на них, ты фокусируешься только на хорошем. Можешь похвалить себя за то, что вот сегодня ты молодец, ни с кем не поругался, ни с кем не подрался. Это, как бы, понимаешь, это фокусирование на позитивных моментах.
2: Да это там же должно быть, просто сноски делать, что вот, спасибо продавщице, что она мне улыбнулась. Вот ты же пишешь, но дрянь, обсчитала меня.
3: Потому что ты ведешь такой дневник, вот ты и такой.
1: Смешно, сноски в дневнике благодарности. Кого-то хейтишь еще. Это весело.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Мы думали про московский метрополитен, наверное, рассказать.
2: Серьезно? Ну, расскажи. Просто у нас сегодня Международный день семьи, а мы так мало уделяем времени семье.
1: Факты про семью.
2: Факты про семью. Станислав, расскажи факты про свою семью. Интересные факты. Нет, ну правда. Про семью, про маму, про папу.
3: Ничего себе такая предъявка. Расскажи.
2: Нет, ну хорошо, давай, на... Никита, ты тоже пока готовься. Это сегодня тот день, когда нужно интересные факты про семью.
3: Я, пожалуй, не буду рассказывать.
2: Мы слушаем тебя. Я дала время тебе вспомнить.
3: Я все помню.
1: Паузу заполнили, отлично. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию.
3: Да.
1: Полезные факты нужно рассказывать.
2: Мне интереснее про факты.
3: Не-не-не, давай про пауков.
2: Что за люди-то?
1: Исследование также показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких. А невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие.
3: Потому что они не могут убегать от высоких мужчин. Их догоняют, издалека видят. Вот она ты!
2: Получается, идеальная пара, да?
1: Да, как клешня такая игра. Знаешь, это игрушка.
3: Как мультики зашиты. Вот она ножками дрыгает. А куда ты?
2: Я не хочу.
1: Давай рожай.
2: Нормально.
1: Пашетты. Знаете такое что?
2: Нет.
1: Не паштеты, Стас.
3: Пашоты.
1: Я вижу. Вот. Это карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца 19 века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время урока. И люди ходили просто на 35-сантиметровых скрипочках, играли.
3: Карманная скрипка. Тишина в коридоре. Бежит, руки в карманах.
0: Новости. На Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочное-Успенское назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 15 мая прямо сейчас.
2: Любимые вы наши овны, вы, как обычно, почему-то открываете наш любовный гороскоп. Сегодня вам рекомендуется найти себе более полезное и здоровое занятие, нежели просмотр телека.
3: Тельцы, ждите сегодня от вашего любимого человека поступка, который перевернет ваше представление о нем.
1: А близнецам в этот день судьбоносный сулят разрешение семейных проблем и разногласий в их пользу.
2: Так, у нас раки. Сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что ваш партнер может вам изменить.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек наличием себя в вашей жизни сподвигнет вас на какое-то отчаянное действие.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку предстоит долго анализировать ваши отношения.
2: Весы, представители вашего знака зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений всевозможных женских штучек.
3: Скорпионы, сегодня не будьте слишком строги к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, в этот день любая победа будет даваться вам с боем.
2: А козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно доказать вам, что ему на самом деле не все равно, что вы думаете, чувствуете или хотите.
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах вашего хорошего либо плохого настроения.
1: Рыбы, сегодня вам очень захочется уйти от мира, спрятаться от людей, сделать все возможное для того, чтобы вас забыли как можно скорее. Любите друг друга, друзья!

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Аводин заявил, что релокантов, которые после отъезда из России оскорбляли российских военных или помогали недружественным странам, по возвращении ждут судебные разбирательства. По словам спикера Госдумы, уехавшие по работе или на отдых могут свободно вернуться, однако правоохранительные органы будут реагировать на действия тех, кто наносил вред государству. В России предложили ввести добровольный самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов. По его словам, механизм может работать по аналогии с самозапретом на кредиты и помочь людям защититься от импульсивных трат и мошенничества. При этом Миро предлагают сделать полностью добровольной. Аэрофлот с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. В июне самолеты будут летать раз в день, а с июля дважды в сутки. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты ранее ограничивали на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако теперь Росавиация постепенно снимает ограничения на рейсы в регион. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Топовые каверы на рекорде. Горячие новости.
1: Что из горячего на пятницу?
2: Так, найдена альтернатива кофейку. Людям, которые не представят свое утро без чашечки кофе, нате, пожалуйста, получите три вида печенья со вкусом диких ягод, со вкусом вишни и лайма, со вкусом кофе со сливками. И самое интересное, что в каждой из трех печенья содержится кофеин. То есть можно не глоточек бодрящего напитка, а вот такая печенька с чайком, но с кофеином.
3: То есть в любом случае ты будешь пить чай.
2: Что-то есть, пить ты будешь.
1: Что тоже содержит кофеин, кстати.
3: А получается будет так, вот люди покупают эту печеньку, говорят, а с чем? Ну я же кофе люблю. И купит кофе.
1: Нет, реально, я понимал, что когда там какие-то продукты появляются со вкусом чего-то, но если прям вот кофеин с кофеином еще и с кофе, нас хотят накормить кофеином, по-моему, уже.
3: Ну, нас хотят обмануть.
2: Тяжело без кофеина проснуться.
1: Да. У меня есть горячая новость. В самолетах есть секретная кнопка, ребята, которая блокирует переднее кресло и не дает ему откинуться назад.
2: Да?
1: Да, обычно она находится не во всех, это есть в самолетах, сразу говорю, но в большинстве она находится там, где лежит эта макулатура полезная всякая, где журналы, да, спасательная инструкция. Вот возле этого кармана, справа или слева, она может выглядеть белой, может слиться с креслом серая. В подлокотниках впереди стоящего кресла она находится. Прямо перед вами. Угу. Захотелось попробовать, да, оказаться?
2: Да, да. Захотелось кого-то заблокировать.
3: Полететь куда-нибудь.
1: Давай, это. Захотелось тебе кого-то заблокировать. Опять этот тренд задаешь.
0: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

час. 0+. Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Почти пора отправляться на выходные. Как обычно, уже даже не напоминаем. Вопросы просто нам прилетают в конце шоу. Замечательная традиция, по-моему. Вот, поехали. Привет, Вейхи. У кого из вас не бывает отпуска? Спрашивает Елена.
1: Фу, мальчики не любят отпуск. Им он не нужен. Они не любят отдыхать. Никита не любит лето. Станислав любит отдыхать в Сочи в определенное время. Но вот почему-то в этом году решил прервать традицию. Теперь ответьте за меня.
2: Это не я решил. Да она постоянно в отпуске.
1: Да я потому что обожаю путешествовать и отдыхать. Я считаю, что мне, сове заслуженной, очень важно иногда высыпаться. Я на выходных, знаете, во сколько встаю? Не знаете.
2: В 11, ты же говорила.
1: Вообще, мне кажется, с 11 до 3 дня.
0: Любая базовая настройка любой девушки — это я люблю путешествовать. Я не слышал ни одного, чтобы не любила путешествовать.
1: Это новое впечатление. Ну правда, я не вижу смысла вообще без путешествия. Это как сидеть на одном месте. Я не понимаю, почему вы не любите отпуск. Ну и куда? Хорошо, вот ты получаешь материально. Дальше что с этим делать?
0: Развиваю.
1: Куда?
0: Ну, если я тебе скажу. Возможно, я с тобой работать больше не буду. Итак.
2: Ты поедешь путешествовать.
1: Подожди, вот сейчас звучало как угроза.
0: Но не тебе. Почему гречка прилипает к тарелке? Ай, любим мы такие вот комментарии. Это вот наш самый, на самом деле, самый нелюбимый комментарий.
1: Вообще,
0: когда мы вспоминаем что-то прошлое или то, что бы вы никогда не сделали. У нас есть такие вопросы. И вы пишете про гречку и тарелку. Мы вот всегда такие, ай, ну как так?
1: Мне кажется, нужно зону какую-то определенную, анимационную поставить у нас, не знаю, на супердискотеке, либо еще на каком-нибудь мероприятии, где может каждый подойти, да, и отмыть засохшую гречку.
0: Гречиночку одну подходишь, да, отколупываешь, и все.
2: Нам просто задают вопросы какого-то общего характера, на которые мы даже не знаем ответа. Ну, про гречку.
1: Ну, подожди, вот ты точно знаешь, Станислав, куда девается дырка от бублика?
0: А? В тебе?
2: Что, дырка от бублика во мне?
1: Да. Нет, куда она девается? Куда она ушла?
2: Она исчезает. Есть, ты что, не знаешь, есть царство дырок. Вот, они все там живут, бубликовые отверстия. Ты когда по... Вот.
1: Царство дырок звучит вообще как...
2: Конечно.
1: Они вот надо зарегистрировать. О, царство дырок.
2: Ну так есть уже.
1: Это ИП.
2: Там других... Там они и ИП, и еще
0: всякие. И ТД, и ТП. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю сокращенную. Следующая будет у нас уже полноценная. Услышимся в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Встречаемся в понедельник, да, в 7 утра.
2: Всем хороших выходных.
1: Пока!

Что твой микрофон выключен. Но, к сожалению, извини, такой регламент. Я говорю, а что? Что там супердискотека? Филипп, ты что, не знаешь? Это же фантастика! Я говорю, да. Они говорят, это так называется эпизод. Я говорю, а что еще? Они такие, ну смотри, Филипп, 20 артистов, зарубежная суперзвезда, диджей Цветков приезжает. Я такой, батюшки, ничего себе. Я говорю, и когда? Они такие вдвоем, 14, втроем, в смысле, 14 ноября Питер, Ледовый дворец, а потом 4 декабря все едут в Москву в Лайф-арена. Я говорю, реально супердискотека 90, это фантастика? А они такие, реально. Я такой, ну все, красота. Вот такую сценку мы сейчас разыграли. Надеюсь, что вам понравилось. Все подробности по поводу фестиваля на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Но я, в общем-то, не об этом хотел вам рассказать. Это-то ладно все. А вот музыка, которая будет, вот это да. Тем более, что у нас сегодня, как всегда, для вас есть интересные новинки. У нас сегодня премьеры, композиции, которые впервые звучат в эфире Радио Рекорд. Это происходит только по пятницам. И всегда мне от вас хочется услышать ваше мнение по поводу треков. Поэтому, если вы считаете, что композиция хорошая, вы сразу об этом пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Если считаете, что нехорошая, тоже пишите об этом. Ну, мы, в общем, дойдем сейчас до премьеры. Пока треки, которые будут в этом часе, например, Alan Walker. Также послушаем Alessa Destiny.

0: Я не знаю, о чем-нибудь вам это говорить, не суть. Получилась кайфовая, теплая, в то же время качающая композиция о том, как важно оценить каждый момент. А трек-то сам называется «Последняя ночь на земле». В общем, друзья, погнали. Это премьера,
1: премьера трека.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
7: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
0: Телефон рекламной службы 992-300.
11: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеется убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларуси, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс-спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, и вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.

0: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
1: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: Ждем именно вас. 0+. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.

Станция Рекорд. Интересная новость есть, которую я нашел в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Больше половины россиян живут, знаете, с чем? Правильно, с лишним весом. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением, по данным главы диетолога, страдают около 22% россиян. Ну и связывают это все с тем, что, в общем-то, мало двигаемся. У меня к вам вопрос, друзья. Вы вот себя к кому причисляете? К тем, у кого есть вот этот лишний вес? Или к тем, кто окей? Может быть, вы уже решили, что с понедельника точно начнете? То есть вот сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье. Вы как бы вот поднаберете шашлычков, и все, из понедельника точно будем готовиться к летнему сезону. Кому вы себя причисляете, друзья? Напишите при помощи приложения Радио Рекорд. А если у вас какие-то есть крутые лайфхаки, как можно быстро согнать там килограммчиков 5, например, и вот вы прямо на себе это проверяли, и это, в принципе, безболезненно, то вы тоже об этом напишите, потому что все-таки действительно люди сидят, люди работают на удаленке, но тоже сидя, люди в машинах, в такси сидят, тоже сидят. Как, в общем, можно этот вопрос порешать? Напишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Тем более, что Радио Рекорд максимально старается как раз делать так, чтобы вы двигались, да, друзья? И это очень важная штука. Смотрите, Дон Диабло в этом часе будет. Go home with a stranger. Также послушаем трек Динора.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочное и Успенское назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
4: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки.

0: ждем именно вас. 0+. Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exit Atlantic CETA.

0: гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exit-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
1: Exit. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Уже совсем скоро, в конце месяца, Рекорд устраивает двухдневный рейв «Легендарный колбасный цех» с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты, конечно, роскошный Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Биберекс и Фэтлесс в этом часе «New Religion». Еще услышим диджея Антониос.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
12: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Рекорд. Новости.
1: Для перехода к полноформатным мирным переговорам России и Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам Украины покинуть регионы России, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля предупредил, что переговоры неизбежно будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил Си Цзиньпин. После переговоров с Трампом он также сказал, что возрождение КНР и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Товары на российских маркетплейсах в последние 3 года дорожали медленнее, чем увеличилась стоимость потребительской корзины, выяснила Ассоциация представителей электронной торговли. Эксперты объясняют это скидками и программами лояльности интернет-ритейлеров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ –

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный – до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный – до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26-го

0: года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
0: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Как вас зовут?
5: Олеся Зотина.
4: Чем вы собираетесь заняться?
5: Дизайном интерьеров.
4: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
5: Зачем столько?
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
6: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
0: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
8: Телефон рекламной службы 992-300.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть для вас новость, ну, про деньги. Ну, вы же любите деньги. Ну, вы. Мы тоже любим. Московские выпускники ждут от родителей по полмиллиона, полляма рублей за сдачу ЕГЭ. Ого, извините, когда времена так радикально поменялись? Когда это вошло в моду? Вот, знаете, единственные деньги, которые я ждала от родителей в школе, это вот, ну, на обеды в столовке, больше ничего. Так вот, на родительскую премию за успешную сдачу ЕГЭ школьники что планируют купить? Новый iPhone, одежду. Жду брендовое украшение, ну, либо вложиться в первую машину. Вот так. Ну, тем временем родители планируют не более сотки выделять своим деткам успешным. Не более 100 тысяч рублей имеется в виду. Друзья, эти и другие новости можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно заглядывайте и, главное, подписывайтесь. Диджей Смэш в этом часе. Бэмби! Также впереди Air Codes и Better Off Alone. Еще впереди Anima Out of My Body. И, конечно, Bob Sinclair I Can't Wait. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Сто пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочное-Успенское назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей, однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
6: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей «BPD». Ярмарка.

0: Ждем именно вас. 0+. Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
1: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, является фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-банк.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, и вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance.

0: 3.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
2: Сайт автосервисавангардстаф.ру.
3: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
7: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
6: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
8: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

Вся информация, кстати, на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Так вот, запись этого эфира уже доступна в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно послушайте. Получился очень кайфовый, веселый выпуск с множеством новых треков. Ну и, разумеется, в ближайшем часе у нас тоже будет много классной, позитивной электронно-танцевальной музыки. Например, «Дон Диабло» и «Виз Халифа», «Go Home with a Stranger», «Рекорд Микс».

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Yeti. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: ждем именно вас. 0+.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информацией о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его.

0: Автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ТПЛ».
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.

0: Классика Рекорда.
1: Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
0: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
5: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exceed. Born for more.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: 49-91.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: День рождения Funky Town, выпускные Funky Town, выходные Funky Town, летний лагерь.

0: Солнце, космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я же хочу напомнить, что уже этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая», «Снежная королева»,

какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Новинка «Анима» и «Джоджи» «Beautiful» рекорд микс. «Baby Rexha» и «Faithless» «New Religion» рекорд микс.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чеботина-Успенская назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ZT – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
10: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
15: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
16: В Ёлкин дом скорей вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
17: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кузнецов.
19: Кулакова, 33.
20: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
21: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и, конечно, «Рекорд Чикс». Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Да, вот. Отпуска «Длинные ночи»? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
19: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
20: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркете.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Сто пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Exceed. Born for more.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
1: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Телефон рекламной службы 992-300. Dance Radio.

Друзья, всем привет! Я думаю, что вам не нужно напоминать о том, что сегодня пятница. Ну так, на всякий случай, напомню. Пятница, друзья! У нас впереди целых два выходных дня, а это значит, что сегодняшний наш вечерний эфир будет максимально музыкальным и насыщенным. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что вас ждет на рекорде в ближайшие часы. Во-первых,

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оцените свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
8: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Как вас зовут?
12: Олеся Зотина.
11: Чем вы собираетесь заняться?
12: Дизайном интерьеров.
11: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
12: Зачем столько?
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
13: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Манифест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основательница медиа для частных инвесторов Invest Future. Коротко о главных событиях этой недели. Ну что ж, индекс Московской биржи после 3 дней роста к концу недели просел почти на 1.5% до 2658 пунктов. Инвесторы предпочли прибыль зафиксировать. Новой порции геополитического позитива пока не появилось, но рубль продолжает крепчать. Аналитики называют уходящую неделю неделей надежд и разочарований. И, честно говоря, так оно и есть. Зато на следующей неделе ждем дивиденды Лукойла, решение по Газпрому и визит российской делегации в Китай, так что скучно точно не будет. К слову об укреплении рубля. На этой неделе национальная валюта штурмует новые высоты. В четверг на межбанковском рынке опускался у нас ниже 73 рублей доллар. Ну, правда, потом немного отскочил, но не сильно. Евро также опускался ниже 86 и сейчас держится чуть выше этого уровня. Что дальше будет с рублем? Мнения аналитиков расходятся, но в одном они единодушны. До конца мая мы можем увидеть еще большее укрепление нашей валюты. Кто-то говорит, что до 70 рублей за доллар, кто-то называет цифры 72. Тут свою роль может сыграть и налоговый период, и высокие цены на нефть. На этом фоне иностранной валюты на внутреннем рынке станет еще больше. Ну а вот уже летом динамика может поменяться, если в игру в полной мере вступит Минфин. Кстати, нефть все продолжает дорожать. К концу недели стоимость барреля Brent достигла почти 108 долларов, ну а российская Urals и вовсе на максимумах за 3 года – 65,5 долларов. Плюс резко взлетел экспорт мазута на Ближний Восток. Но рано радоваться, весь этот нефтяной банкет фактически съедается крепким рублем, и акциям нефтянки от такого роста ни тепло, ни холодно. Хотя дополнительные доходы все-таки бюджет получает. Глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что в совокупности они могут составить около 200 миллиардов долларов. Но все же пока акциям нефтянки от такого роста, ну, особенно никак.
0: Инвест Фьючи на Радио Рекорд.
1: Тем временем, Минэкономразвитие заметно охлаждает ожидания по экономике на ближайшие годы. Прогноз роста ВВП на 27-й год урезан с 2,8 до 1,5%. На 28-й ждут 1,9. На 29-й 2,4. По 26-му году планку и вовсе опустили с 1,3% до скромных 0,4. Инфляция к концу 26-го ожидается на уровне 5% с небольшим, и только в 27-м замедлится до целевых 4. Вице-премьер Александр Новак уверен, что чем дольше Центробанк держит жесткую ставку, тем дольше экономический рост будет оставаться сдержанным, но при этом есть понимание, что продолжение жесткой политики ЦБ будет зависеть от разрыва в спросе и предложении. Тем временем Минфин и ФНС взялись за популярную схему малого бизнеса для обхода налогов. Закрыть ИП на подходе к лимиту по НДС и тут же открыть новое, чтобы счетчик доходов обнулился. Напомню, с этого года бизнес на упрощенной системе налогообложения платит НДС уже при выручке выше 20 миллионов, а не 60, как ранее. Так что желающих схитрить стало заметно больше. Предприниматели закрывают ИП, как только к лимиту приближаются, потом заново его открывают, и лимит уже как бы обнуляется. Теперь ведомства предупреждают, следят за такими движениями гораздо пристальнее. Если докажут, что была перерегистрация ради ухода от налога, то начислят и НДС, и пени, и штрафы. Для пользователей патентной системы отдельно уточняют, что доходы будут суммировать за весь год, а не с обнуления отсчета. Масштаб тренда виден по статистике. Только за первый квартал в России открыли почти 280 тысяч новых ИП, а закрыли около 236. То есть каждый день рождается 3 тысячи бизнесов и почти столько же закрывается. На этом у меня все. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Invest Future. На Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Просыпайтесь, вы в матрице.
0: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
3: Ошел-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Танк – это не просто автомобиль. – это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17 и вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
3: Категория 0+.
2: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Крем-Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция. Это рекорд, и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, по будним дням, в заключении этого самого дня, мы обсуждаем новости, которые свалились в этот же самый день на наши головы. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сухари с орехами для беззубого рта также полезны, как информация для того, кто не может ее правильно разжевать из-за недостатка зубов, знаний и образования. Но именно этим и занимается подавляющее большинство потребителей информации этого мира. Набивают беззубый рот сухарями новостей. Что поделаешь, привычка что-то все время жевать никак не коррелирует с количеством зубов. Но у вас-то, дорогие наши, мы верим, зубы есть, иногда даже острые и железные, а значит, с чистым сердцем даем вам погрызть немножечко новостей, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Такой официальный ответ ведомства получил зритель, который пожаловался на Владимира Соловьева из-за ругательств в эфире. В РКН объяснили, что это выражение считается жаргонным и пренебрежительным, поэтому никаких санкций к телеведущему применять не стали.
2: Так это, я не понял, это только Соловьеву можно, что ли?
1: Вот тут это нужно понять, нам всем, работникам эфира.
2: Это очень важно, потому что, смотрите, наша ведущая даже произнести его не решилась. Даже несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». Вот эти две самые страшные буквы «до» посередине, просто язык не позволил.
1: А как филолог-филологу, а там «до» или «да»?
2: Вот, ну, дорогой мой, пора уже знать. Правда? Я понимаю, вы чукча не писатель, чукча,
1: да, я наоборот.
2: Да, вы практик, да, ну надо уже писать.
1: То есть до все-таки, да?
2: Да, ну да, ну конечно, ну я думаю, что до, конечно, надо знать такие слова, тем больше их разрешили. Но смотрите, да, она не просто не решилась их сказать. Да, даже, то есть, вроде сама новость о том, что Роскомнадзор говорит, не нецензурное слово, не нецензурная брань, типа можно, и то она сказала, начинает. Начинающийся на «пи» и заканчивающийся на «раз». И то, ну, смотрите, это она у нас еще смелая. Да, она хоть так сказала. А где-нибудь, не знаю, на более осторожных радиостанциях, там искали там слово, заканчивающееся на «раз». Ну, и на всякий случай добавили бы там «раз-раз». Раз, меня слышно? «Пи-пи», «раз-раз». Да? А где-нибудь вообще нам, знаете, нам на самом трусливом радио.
1: Это какое
2: у нас? Ну, не знаю, ну, какое самое такое вот?
1: Моя? Ну, не трусливое, конечно, но осторожное такое, приличное.
2: Ну, давайте мы говорим, да, такое, да. Там бы вообще сказали, там, слово, заканчивающееся на одну из букв русского алфавита, на которую раньше назывался Екатеринбург, до переименования, например. Или на букву, с которой начинается отчество великого русского поэта. А Соловьев, смотрите, уже оказался самым смелым. Он просто так сказал. Слово, начинающееся на «пида» и заканчивающееся на «раз». Все.
1: А возможно, мы же не знаем контекста. Как бы, может быть, имелось в виду как раз-таки это конкретное слово «пирас». Может, он так ругнулся?
2: Так она
1: сказала. Пирасина.
2: А, это хорошо. А это можно?
1: Ну,
2: это можно, да. Не, это 100% можно. Это не цензурная брань, не жаргонная, ничего. А пираты — это что, среднее между пиратами и этими самыми, да?
1: Да.
2: Но на самом деле, а если уж даже если не пираста, вот то самое слово, о котором мы все думаем. Ну, а ведь действительно, смотрите, они сказали, что это не нецензурная брань, но... Ну, ведь если это не цензурная брань, да, значит, нам тоже можно его, да?
1: Ну, слушайте, ну,
2: можно. Ну, все очень просто. Ну, можно ли? Но, смотрите, давайте действительно разберемся, как... Ну, даже не как не филологи, а просто как граждане, да? Добропорядочные граждане нашей страны.
1: Обожаю с гражданской позиции.
2: Исключительно с гражданской, да. Вот смотрите, ну как же это слово, ну черт побери, это слово, которое начинающееся на «пи», как было сказано, и заканчивающееся на «раз», ну как оно может быть бранью? Ну какая это брань? Ну это же констатация. Пи, раз-раз, да? Я боюсь тоже.
1: Ну это очень субъективно, смотрите. Нет, по поводу возможно, вот поставьте, вот, я сам на своем месте. Для вас это возможно констатация, а для меня брань, если меня так назовут. То есть я считаю...
2: Нет, это да, нет, ну, папа, конечно, тут зависит того, кто называет. Но, с другой стороны, ну никто же не будет говорить, там, в пробке. Ты чё, баран, ослеп? Ты чё тут меня подрезал, начинающийся на «пи» и заканчивающийся на «раз»?
1: Там на это времени нет, там нужно сразу
2: высказаться,
1: да.
2: И отсюда вопрос. Ребят, смотрите, ну вот ладно, с этим словом разобрались, да?
1: Ну так еще, ну вопросики остались, понимаете?
2: Да,
1: все-таки как бы я не Соловьев, и вы тоже тем паче, да? То есть вот...
2: Да, мы еще не доросли до такого уровня. Но вопрос к вам. Мы доросли до того, чтобы задать вам вопрос. А вы доросли до того, чтобы на него ответить. Вот если не говорить о матерных словах, вы уже достаточно поговорили. Кстати, даже, по-моему, вчера. А вот какое слово из тех, что называется жаргонными, там, не знаю, уничижительными, пренебрежительными и так далее, какое слово тебя может оскорбить больше всего? Из слов, которые не матерные.
1: А может, уже был какой-то случай, тебя оскорбляли, ты принял какие-то ответные меры, там, слово за слово, этим по столу, расом, как
2: бы. И вот это, кстати, это вот пренебрежительное слово, если оно не матерное. Ведь можно же назвать это, да?
1: Да.
2: Какое слово тебя оскорбляет? Там, не знаю, черт, дрыщ, что там, гнида.
1: Пусть.
2: Как...
1: Гнида.
2: Да.
1: Чмо.
2: Новохудоносор, да? Да. Ну, в общем, ты понял, возможно, мы уже кого-то обидели, сейчас сказав. Я
1: просим свои извинения, сказал. Да.
2: Публично. Вы официально извиняетесь?
1: Официально извиняюсь, да, официально.
2: А вы официально присылаете свои ответы, почитаем их в народных новостях.

0: АвтоВАЗ заявил о планах выпускать беспилотные автомобили. По словам главы компании Максима Соколова, мир постепенно движется в сторону машин, которым водитель вообще не нужен. Он отметил, что элементы системы помощи водителю ADAS уже начали появляться даже в нынешних компактных моделях АвтоВАЗа.
1: Что? ADAS?
2: Ну да, в народе ADAS. ADAS.
1: А в беспилотном ВАДе ADAS? Это что значит? Это, знаете, это звучит как очень опасно, звучит как АТАС.
2: Не, даже не в беспилотном, а в обычном, как бы...
1: Да в любом АТАС. Не, ну, ADAS это вообще просто не по-русски. Почему ADAS? Почему АТАС? Почему не СТАС? По-нашему, по-русски. Это хотя бы понятно. Система помощи СТАС. Если вдруг беспилотный ВАЗ, например, улетит в канаву, приедет пилот СТАС и поможет.
2: Нет, ну, АТАС как бы более такое широкоформатное слово. Там можно там ругаться им тоже. АТАС ты, АТАСина.
1: А, в ВАЗе, да, кстати.
2: Да, что же АТАС?
1: Нет, просто а ты куда лезешь, АТАС? И никто не запретит. Не, ну послушайте, ну а вообще АТАС не АТАС.
2: Хотя, можно слово... АТОС назвать красиво,
1: ну,
2: благородно.
1: Можно, но дело не в слове. Дело в новости, в сути. А новость в том, что... понимаете, как бы новость-то про беспилотный ВАЗ, я правильно понял?
2: Там... Что он на пороге, как бы, да?
1: То есть прозвучали эти слова. Я их ждал и боялся. Я думал, что он отложится, там, пронесет. Нет, не пронесло. Беспилотный ВАЗ, он уже здесь. Но вы знаете, вот я скажу так, может быть, я человек, конечно, тревожный, но для меня беспилотный ВАЗ звучит как безглазый мотоциклист. Знаете, вот для меня лучше там, я не знаю, бескабинный лифт, там, бесчувственный стоматолог, не знаю, безбашенный проктолог, потому что...
2: Проктолог-буровик, вахтовик.
1: Вот для меня так же звучит беспилотный ВАЗ. Немножко страшновато.
2: Да, значит, пришла пора попросить всем дружно, там, дорогой, уважаемый, любимый ВАЗ. Может, не надо, а? Вот давайте в этой ситуации руководствоваться вашим же принципом. Можно, а зачем? Ну, не делайте беспилотный.
1: Вот, ну, понимаете, вот нечего не предлагать. Просто не делайте, это неправильно. Нужно себе что-то предложить. Я думаю, знаете что? На самом деле, ВАЗу, просто они правильно, в правильном направлении идут. Они идут по пути развития. Что-то придумать для ВАЗа, да, интересное. И они говорят, вот там новые технологии, не нужен будет пилот, беспилотный ВАЗ. Слушайте, а может быть наоборот? Может ВАЗу сделать не беспилотный, а наоборот, пилотный ВАЗ. То есть ВАЗ-пилотка, да? То есть ВАЗ с пилотом, чтобы не так страшно, а лучше с двумя. Скажем, два пилота на переднем сиденье и диспетчер и бортмеханик на заднем.
2: Ну, в багажнике там стюардесса.
1: Почему в багажнике? Стюард. Тоже на заднем стюардесса. Стюардесса нужна на заднем сиденье.
2: А я где? Ну, в смысле, вот, я вот...
1: А вы, как водитель, можете и на Чингане.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чеботиной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
12: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
11: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Хруст Шоу.
1: Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения, но быстро растерялся. «Мне дали листок, я там ничего не понял». Онищенко добавил, что современный формат экзамена кажется ему слишком запутанным, а вместо привычной системы теперь нужно ставить крестики-нолики.
2: «Чё, мне дали листок, и я там ничего не понял?» Слушайте, ну тогда это не называется «не сдал экзамен». Это называется «не понял вопроса». Что он на себя наговаривает? Не
3: да,
2: сдал.
3: Так, все еще может поправиться.
2: Это просто не смог прочесть листок.
3: Пускай мистер объяснит ему нормально. Да,
2: это, знаете, это помните, как вот в «Поле чудес», так сказать, что там угадал все буквы, не смог прочесть слово. Это вообще другая совершенно ситуация. Ну, а что он конкретно не понял на листке? Какие-то буквы?
3: Ну, слова? Это крестики-нолики, там не буквы.
2: А что он плохо в крестики-нолики играет?
3: Да.
2: А если б нарды были?
3: Ну, тогда еще совсем было капец, как тяжело. Он ждал как бы привычных ему каких-то вещей, там, слов, там, каких-то цифр, там. Там какая-то... Ну, какая-то привычная система, он сказал, вместо привычной системы.
2: Да, какая привычная?
3: Почему-то он привык.
2: Ну, не крестики-нолики,
3: академик,
2: да?
3: И к тому же, зачем ему ЕГЭ? Он уже академик.
2: И вот это, пожалуй, главный вопрос, господин Кремов. Вам не кажется? А зачем он решил, зачем человек в 75 лет, ему 75, да?
3: Ну,
2: 74, там, может. Зачем он решил сдать ЕГЭ? Что-то было сказано, значит, по словам Онищенко, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения. То есть его об этом попросил министр просвещения. Угу. Тут такой вопрос, дурацкий может быть, а зачем? Почему именно Онищенко? Может, он что-то заподозрил? Может быть, засомневался?
3: А? Давайте как бы называть вещи своими именами. Министр просвещения ставил эксперименты над Геннадием Онищенко.
2: Да, именно это. Но зачем? Зачем он попросил 75-летнего человека пройти экзамен для 17-летних? Да? ЕГЭ. А смотрите, он там, да, там кто там, заместитель президента Российской академии наук. Там академик. И что еще попросил? Как это было? Там, Гена, старик, а ты не мог бы сдать экзамен на ЕГЭ? Так чисто для меня. Хочу кое-что проверить. Типа, да? Зачем? Знаете, у меня есть только один ответ. Видимо, он реально засомневался. А вдруг... Знаете, что он подумал, скорее всего? А вдруг он подумал, Онищенко не настоящий? Может быть, знаете, что-то как-то подозрительно в последнее время говорит какие-то нормальные вещи, обычные такие.
3: А может быть, посмотрите, эксперимент же как бы нерелевантен, когда над одним человеком. Возможно, там были разные совершенно люди из разных, там был Онищенко, был, например, там Валдис Пельш, еще там Александр Друзь, там или какой-нибудь там Лепс. И то есть они все прошли, вот только один Онищенко не прошел.
2: А зачем ему вообще это проходить?
3: Эксперимент!
2: Какой эксперимент? В чем? Нет, ну согласитесь, все-таки согласитесь, что предложение пройти в 75 лет экзамен ЕГЭ сдать, это все-таки не так страшно, как если бы он его... Ну, согласитесь, было бы хуже, если бы он его попросил пройти обследование в клинике психиатрии.
3: Ну, обидненько, да.
2: Или, например, еще хуже. Попросил бы сдать анализы в наркодиспансере.
3: Совсем неприятненько.
2: Вот это действительно обидно. А ЕГЭ это еще нормально. Но смотрите, значит, и что в итоге? В итоге, значит, Онищенко эти экзамены не сдал. И теперь что, его отчислят?
3: Ну, нет. На второй год, возможно, будет. Там, как это делается сейчас в школах, я не знаю. Если не сдает человек ЕГЭ, может, через год
2: сдает. А что он будет делать на второй год?
3: Ну, что-то там академиком будет.
2: Мне кажется, он уже это делает каждый год, то, что он делает. Что теперь можно попросить Онищенко еще сделать? Что, попросить раскрасить картинки или сделать самолетик из бумажки?
3: Ну, возможно, потому что нужно как-то снижать планку.
2: Да, не знаю,
3: градус понижать как-то, да.
2: А вдруг начнет делать самолетик, а там крестики-нолики?
3: Ну, то еще-то проще.
2: Тогда что? Может быть, тогда...
3: Нарисовать что-нибудь там на заборе.
2: Ой, слушайте, да. Вот, кстати. Вот
3: это... Ну или так.
2: Спросить, это кто поет? Да, Валдис Пельш, варианты ответов. Кто вы там сказали?
3: Лепс.
2: Или петух. Да, все, петух, пора.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России заявили о полном провале мусорной реформы. Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что ключевые цели программы так и не были выполнены. По его словам, в стране так и не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, а часть концессионных соглашений с бизнесом превратились в схемы распила денег. Сысоев также назвал мусорную реформу одним из крупнейших полигонов для коррупционных схем в регионах.
2: А что это значит, провал мусорной реформы? Что он этим хотел сказать? Что все, мусор победил?
3: Да,
2: что?
3: Все провалилось. И самое страшное в этой всей истории, что мы узнали об мусорной реформе после провала мусорной реформы.
2: А так всегда.
3: Слышали, как бы?
2: Нет, а на то и мусорная реформа, чтобы о ней узнать. Да, и нужно...
3: Возможно, она не провалилась,
2: если бы мы о ней не узнали, конечно, нужен какой-то провал. Не, ну подождите, ну что значит провал мусорной реформы? Значит, по его словам, в стране так и не появилась что там полноценная инфраструктура переработки там отходов, да, а часть конституционных соглашений с бизнесом превратилась в схему распила денег. Ну, слушайте, ну, нет, все это звучит очень интересно и очень разоблачающе. А кто конкретно виноват-то? Кто конкретно провалил мусорную реформу? Знаете, вот в 17-й не весны Штирлиц, там, помните, Штирлиц понял, там, это провал, там, или там. То есть, там, то есть Штирлиц понял, что провалился Штирлиц. А здесь-то кто провалился?
3: Ну, смотрите, как бы, давайте от обратного. Точно не виноват в провале мусорной реформы только один человек. Остальные могут быть замазаны. Депутат Владимир Сысоев, который заявил о провале мусорной реформы.
2: Первый успел. Да, правильно.
3: Оказаться виновным может каждый. Вы можете оказаться виновным.
2: Его 100%. Нет, понятно. Его уже он вышел из-под подозрения, все как бы невиновен. Да. Но подождите, значит, что это значит? Не говорит депутат, не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, часть сожжения превратилась в схему распила. И что? Инфраструктура не появилась, деньги распилили, что все свободны, расходимся.
3: Да, и все.
2: А кто виноват? Кому в тюрьме-то сидеть? Какой-нибудь зиц-председатель фунт хотя бы номинально есть, чтобы сесть туда? Кто будет наказан? Ну, хотя бы мусорщик, Агабек. Ну, хотя бы дворник Джамбуло будет наказан, нет?
3: Ну, они не так уж и виноваты. Там вот этот депутат прозрачно намекал на некий бизнес.
2: Да не важно, нам просто нам, ну, для чего нам это все говорить, эту милую историю, что что-то все провалилось. Кто виноват? Кто будет отвечать? Кто будет сидеть? Ну, знаете, ну, самая интересная фраза, как там, значит, он заявил, что ключевые цели мусорной программы так и не выполнены. А вот тут еще интереснее, чем реформа. То есть были какие-то ключевые цели. Может быть, какие-то большие мусорные цели. Может быть, не знаю, сделать там огромный мусороленд. Или какой-то. Или, может быть, кстати, даже сначала мусорная реформа, а потом большая мусорная революция, может, назовем.
3: Вот, вот не надо, вот не загоняйся.
2: А, можно революция? Просто каждому гражданину по мусорному ведру.
3: Но,
2: и чисто. Дворнику Джамшуду, например. Да?
3: Ему-то зачем?
2: Ну, да, согласен. Нет, гражданину, а не дворнику. А, ну, то есть, ну, смотрите, но при этом, видимо, главное слово было все-таки ключевые цели не выполнены. То есть второстепенные и побочные цели, они выполнены. Значит, а какие выполнены второстепенные и побочные? Может быть, второстепенные это какие? То есть мусор не убрали, ну, скажем, побрызгали его дезодорантом, чтоб не вонял.
3: Ну да, потому что в процессе любого большого начинания, коим без сомнения являлась мусорная реформа, какие-то возникают какие-то неочевидные результаты. Да, вот когда какой ученый, который пытается открыть лекарства от сердца, выдумывают Виагру. Да, как бы внезапно получилось.
2: А это наоборот.
3: Да. А тут они что-то вот начали эту реформу, и вот хоба, с девушкой познакомился. Ну, просто параллельно, как бы, ну, да? Или на отдых съездил, ну, на курорт.
2: Ну, или, знаете, просто ключевые цели, это вот, собственно, как он сам и сказал, распил. Да? То есть...
3: Мусор... распил-то выполнен!
2: Нет, как бы, нет, он... Нет, это не ключевая цель, это побочная, она выполнена, да.
3: Бонус приятный.
2: Все правильно, мусор не вывезли, а бюджет за него, да. Мусор еще есть, но денег уже нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио нужно тем, кто на нем зарабатывает, то есть хозяевам радио. Радио нужно тем, кто на нем звучит, то есть разным певцам. Но иногда, время от времени, не всегда, конечно, но все-таки бывает, оно нужно и слушателям. То есть вам, то есть тем, кто сюда пишет сообщения. Вот, например, как сейчас, вы понаписали кучу всего, а мы эти самые сообщения почитаем в эфир, чтобы сделать это радио вам полезным. У нас это называется «Народные новости», и что там?
1: Ну, тут у нас была удивительная, просто потрясающая, сногсшибательная новость о том, что как бы амнистия произошла по поводу слова, которое начинается на
0: «пи». Давайте мы будем...
1: Оправдали, не амнистия,
0: так? Нет, я все правильно, амнистия, просто, ну, вы как-то так, забалтуйте. Амнистия пи... Кому?
1: Раз.
0: Вот, да. Еще раз, да, да.
1: То есть теперь... Оно признано не матерным, то есть легальным, а всего лишь, как бы, тьфу, ерунда, жаргонным и пренебрежительным. То есть это такое вот, такое оценочное суждение. А в этом деле фигурировал Владимир Соловьев, наш, как бы, известный журналист, и все такое прочее. И мы спросили тебя, как бы, ну, бог с ним, с этим словом, с ним мы разобрались, хотя все равно боязно, как бы, мышь произносить его, да, вот в эфире. Какие другие жаргонные и пренебрежительные слова для тебя очень обидные? Вот кажется, ну, самыми такими, да, даже хуже матерных, может быть, да? И очень много, как бы, версий таких неочевидных, разных, позабытых порой, да, вот. Например, человек с ником «Дядя из Сваренска» пишет коротко: «Дырявый!» Ну, да, я согласен.
0: Что, вы согласны?
1: Что, оно обидно?
0: А я не согласен, я не такой.
1: Нет, я тоже не такой, поэтому это обидно.
0: Обидно? А что он пишет, кроме слова «дырявый»?
1: «Дядя из Сваренска».
0: Он это пишет? Это его ник. Значит, он ничего, кроме слова «дырявый», не пишет.
1: Не пишет.
0: А это обидно, знаете. Нет, секундочку. То есть, это кого? Это кто? Это как? Послушайте, мне уже... Вот я действительно...
1: Это за что?
0: Это что такое? Мы тут стараемся, понимаешь, да? Не, ну действительно обидно. А вот, кстати, почему? И, кстати, знаете, вот, я понимаю, может быть, это не совсем по теме, но для меня это важно. Ну вот как это появилось? Как появилось это слово в этом значении? Ведь дырявый, это же знаешь, что человек порвался, да?
1: Хотя, ну, бывает это, да.
0: Хотя бывает раз. Так и было. Порвался, да. Порвали, да?
1: Вот более развернутый ответ, если недостаточно одного слова. Вот такое. Слово «гамак» обидное.
0: Да, время сейчас такое, что даже слово «гамак».
1: Даже слово «шезлонг».
0: О, даже «шезлонг». А если и «гамак», и «шезлонг»? Ну, слушай, ну а что делать? Действительно, если тебя назвали гамаком, полезай, кстати, куда? В шезлонг?
1: Да, шезлонг.
0: Слушайте, не пора ли, время сейчас непростое, да, тревожное, вот смотрите, обижает это слово людей, не пора ли это слово переименовать? Я имею в виду, в том, у него, ну это же как бы омоним, и он же говорит о слове «гамак», наверное, в другом значении, не в том, когда вот может, эта вот качель.
1: Ну да, такая дачная
0: веревочная, да.
1: А возможно в этом,
0: может... Давайте переименуем «гамак» во что-нибудь нормальное. Вот тот «гамак». Если пускай «гамак» «гамаками»...
1: Просто «весулька». Это тоже обидно.
0: Гамак, да? Весулька? Я просто...
1: Так. А вот нам задают встречный вопрос такой, кто имеет право быть. Артем спрашивает. Господа Крем и Хруст, а вам самим-то не обидно, что вами командует какой-то петух?
0: Да, обидно, но что делать? Такая жизнь, правила игры такие.
1: Кто-то, что включил приемник, это не в коем... Тем более, если...
0: Не надо, чем больше вы оправдываетесь...
1: Наш начальник...
0: Да, нам обидно, что нами командует... Хороший человек, уважаемый, да? Нет, давайте я по секундочку. Нет, это... Да, обидно бывает, что вот...
1: Вы делаете только...
0: Ну почему сразу петух?
1: Только хуже делаете. Остановитесь.
0: Давайте я почитаю. Так, ну, вот пишет, например, да, он пишет, за слово «сытье даст» любая судья, судит на пожизненное. Ну, да, если судья не мама, сытье даст. Но суд у нас справедливый, как мы знаем, сначала осудит, а потом, когда разберется, оправдает. Да. Нет, конечно, за сытье даст сейчас что дают, кстати, за сытье даст-то?
1: Слушайте, я не знаю, у нас, я думаю, что можно немножко отхватить, ну, хотя бы административочку,
0: нет,
1: да?
0: Конечно,
1: по-по-по-по-лай тут,
0: нет, да? Ну, если, понимаешь, ты идешь во все горло, да?
1: Да.
0: Или даже просто. И вот пишет, например, Дарья Скорпионша пишет. Слово, как вы думаете, добрую скорпионшу, вот какое слово бы ее оскорбило? И причем она пишет, что меня бы оскорбило, и сама я таких презираю.
1: я вот кого-то презирает, вот, например, там, предыдущий презирает, например, дырявых, и его это оскорбляет.
0: Ну, да. А ее дырявый не оскорбляет, она их не презирает, а она презирает, она пишет, ее бы оскорбило слово проститутка. А вот интересно, почему? Удивительно, да?
1: Нет, удивительно.
0: А вот, кстати, мне удивительно, мне, скажем, Достоевскому, у которого проститутка всегда страдательный образ. Сонечка Мармеладова, которая это...
1: Вот тогда было другое время.
0: А какое время? Какие были в другое время другие проститутки?
1: Да, они страдали. Эти
0: трава была зеленее, проститутки были что? Дырявые? Да. Что было не так? Почему тогда были проститутки Мармеладовы, Сонечка, которая плакала...
1: А сейчас Анжелы и Снежаны, и с довольными ряхами этими вот.
0: И да, ну, поэтому... ладно. Да, давайте.
1: Вот продолжает, в продолжение такого нашего сегодняшнего дискурса нам пишут. Меня петух напрягает. Вот прям сразу в бубен хочется.
0: К петуху или...
1: Ну, кто говорит так?
0: Как?
1: Вот петух.
0: А, кто ему говорит петух?
1: Да, конечно.
0: Нет, просто дайте не путать две темы. У нас здесь свой петух. А, ну, когда ему говорят петух, сразу хочется в бубен?
1: Да.
0: Какой удивительный...
1: Вот, вспомнили,
0: вот, да, да, вот тот самый, лучше накликали сейчас. Слушай, сейчас я петуха задушу ненадолго.
1: В клюв, дайте.
0: Потому что еще есть пару сообщений. Вот, сейчас, давайте вы еще пару сообщений.
1: Да, ну вот, Макс пишет, или Мах, уж не знаю, как им пишет, латиницей или кириллицей. Привет, Крем и Хруст, гной!
0: Что?
1: Вот!
0: Что?
1: Чай разлили.
0: Что гной?
1: Во все гной!
0: Да, это... И часто Макса так называют. У вас когда последний раз? Я, ну, просто... Нет, понимаете, конечно, у всех разная жизнь. Но у нас не такая сложная. Меня гноем, например, называли, знаете, когда? Никогда. А как вы думаете, что делает Макс, что его называют гноем?
1: Ну, нет, ну он делает что-то такое, что как Максу кажется, что не, совсем не вяжется с гноем. Такое, что
0: нет, нормально. А его называют, нет, ну гной, наверное, не очень хорошо, да?
1: Ну, как не очень хорошо.
0: Ну, смягчил бы, если там гноюшка, там как гнойчик. Как сказать гной? Ну, не сразу же так грубо, а как?
1: Гно. Ну, никак гном не получается, нет.
0: Не получается?
1: Гном!
0: Гнойный. Ну, вот пишет... Анна, не можете сказать то слово, с которого мы начали, на пи, заканчивающееся на раз? Говори... Чё? Говорите, любитель радуги, мы так соседи называем. Подождите секундочку, солнышко, Анна. Это слово на букву П, заканчивающееся на раз, это просто ругательство, в конце концов. А любитель радуги, это уже статья.
1: Это уже, да, то совсем.
0: Это, знаете... Любите ра, это ху, это как? Это значит, это только это пи, заканчивающийся на раз, и еще раз, да, и еще раз, да?
1: Ну, а ты вообще.
0: Это совсем просто. Не, это нехорошо. Все, давайте, последнее, быстренько, я пока тут кое-что сделаю.
1: Хорошо, вот Альбина пишет. Очень оскорбляет уничижительная девочка в мой адрес. Работаю в возрастном коллективе, где самому молодому 70 лет. Поэтому они относятся ко мне несерьезно. А я главбух, и мне 35. Я взрослая женщина, умная и с опытом, и с сиськами третьего размера.
0: Не, подождите, вот теперь стоп, вы сами напросились. Ну, вы понимаете, что вы просто провоцируете? Ну, вы считаете, что я не могу себе позволить не позвонить женщине с третьим размером сисек? Да еще и
1: главбуху.
0: Как ее зовут?
1: Альбина. Вы ей хотите, по-моему, звонили?
0: Когда?
1: А, когда-то? Со вторника.
0: Я не могу найти. Ладно, все. Ладно, последнее читаю. Вот пишет Лев, кстати сказать. Слово пи.
1: Какое пи?
0: А вот послушай, подумайте. Слово пи. Как очень сомнительное. А что за слово?
1: Вот это вот пи.
0: Не, просто есть разные пи. Да, вот это вот какое? Как вы думаете?
1: Что это? То самое пи, вот как бы.
0: Нет, слово пи.
1: Низ.
0: Вот вы попались в ловушку. Вы забыли, что помимо пениса есть еще и пентюх.
1: Ну, там, где пентюх, там и пенис, как бы, такая... Это жизнь.
0: Что, кстати, значит это слово?
1: Ну, такой, типа, вялый такой, мне кажется, такой, что, знаете, такой неуклюжий такой, знаете, вот...
0: Ну,
1: такой,
0: да, да, нет, это такой, понятно, да, что оно и значит, рыхлый. Откуда оно взялось? Это французское?
1: От слова пентюх. Только пенсию.
0: Как у вас?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Тарологи начали советоваться с нейросетями во время гаданий. ИИ все чаще используют как цифрового помощника для расшифровки раскладов. Некоторые гадатели уверяют, что нейросеть помогает смотреть на карты более объективно и не смешивать предсказания со своими личными проблемами. Но часть тарологов уже бьет тревогу. По их словам, ИИ слишком любит соглашаться с пользователем и иногда может искажать энергетику расклада.
2: Слушайте, это историческая новость, я вам скажу. Потому что прозвучала первая претензия к ИИ по поводу энергетики. Я думаю, какие претензии могут быть к ИИ у тарологов? Ну, конечно, энергетика. Да? Тарологи недовольны энергетикой. Что это у GPT-чата не то биополе? И аура совсем не такая.
3: Не просто недовольны, а тарологи бьют тревогу.
2: Конечно, они бьют тревогу. Да не слушайте, да они уже не тревогу должны бить, они уже должны рвать на себе волосы таро. Или что там, или хлопать себя энергетикой по ушам. Только не из-за энергетики, да, потому что это просто их последняя отчаянная попытка сказать, типа, идите к нам, не ходите к ИИ, у него энергетика плохая, и аура там прокисшая. А потому что ИИ скоро просто всех этих тарологов просто оттарабанит, да? Просто скоро всех лишит их работы. Помните, кстати, депутаты тут относительно недавно предлагали, значит, тарологов запретить.
3: Но потом, типа, периодически происходит.
2: Да, но потом они сказали, ну, типа, мы погорячились. Нет, не будем. А теперь и запрещать-то ничего не надо. И их сам как бы запретит. Да? Мне странно, что они вообще еще существуют. Но судя по их панике, угроза реально серьезная. Но... Ведь, понимаете, ведь все же что боялись? И скоро там профессии там, да, убьет там, да, юристов, сценаристов. Нет. Оказывается, ударили это, в первую очередь, по тарологам.
3: Но тут ситуация сложнее. В лагере тарологов мы наблюдаем раскол. Одна часть тарологов используют ИИ как не в себя, как бы, и довольны, как бы, и искусственным интеллектом. А другая часть, такая, ну, оппозиция тарологическая, бьет тревогу. Как бы, да? А те, кто использует, это же действительно, ну, что, совсем обленились.
2: Те, кто использует, просто еще не знают про существование ИИ. Ну, тарологи часто бывают бабушки, но очень старые. Она думает, ИИ, может быть, это может быть, это Игорь Игнатьевич. Пока не знают, но вообще им стоит бить тревогу. Но, знаете, я вот что скажу. Это как раз вот тот случай, когда я боюсь не за тарологов, что их лишат работы, что само ИИ отнимет у них работу. Я боюсь за искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект наступил на мозоль, он вступил в схватку с кем? Не с простыми смертными, с тарологами. А они, знаете, люди непростые, у них есть карты Таро, правильно?
3: Да.
2: И я боюсь, не разложат ли они карты Таро на ИИ? Да, ведь, представляете, сколько у нас тарологов? У нас их больше, чем курьеров. А сколько у них карт Таро, если все они соберутся и как разложат?
3: А еще не надо забывать, нужно все время иметь в виду, как бы держать в голове, что помимо тарологов есть еще и, извините за выражение, хироманты. Которые по ладони гадают, да?
2: А они на ИИ или на ХИ?
3: Ну, вот нужно следить за ситуацией, как бы, потому что понимать, что
2: еще
3: есть еще могут выступить.
2: У них есть, знаете, я слышу, такие карты, какие-то называются там младшие и старшие арканы.
3: Да.
2: Вот не будет, не получится так, что они заарканят ИИ прямо. Потому что, знаете, у меня вообще есть ощущение, что они уже что-то сделали с ИИ, они что-то уже намутили. Потому что искусственный интеллект иногда такую чушь отвечает. У вас есть ощущение, что у него разложили арканы?
3: Тарологичный след? За этим.
2: Ну, да, ну что еще? Мне кажется, его уже сглазили, или что там они делают?
3: С ИИ происходит какая-то хиромантия.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Какая-то хиромантия.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер

0: что, шашлык или плов на костре, или...
1: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
1: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Хруст Шоу.
1: Казахстанская полиция записала песню про закладчиков на мотив «Барби Гёрл» и выложила клип в официальном аккаунте полиции Костанайской области. В треке силовики поют: «Ты сегодня закинул закладку под куст, это значит, что мы уже рядом». И «Хотел разбогатеть, уедешь на 5 лет за решетку». Видео быстро разлетелось по соцсетям и уже претендует на звание самой необычной антинаркотической компании года.
2: Чего? Казахская полиция начала петь, а пока она пела, было заложено 100 тысяч закладок, да?
3: Но нет, я не думаю, они пели, может, в выходной, там, в воскресенье собрались.
2: А они только пели, они не танцевали, не жонглировали,
3: я
2: нет,
3: не знаю.
2: Закладками. Не, на самом деле, правильно, потому что если бы они еще станцевали, то закладок, ну, уже поток было бы не остановить. Чего ты сегодня закинул закладку под куст? А как вы думаете, вы слышали эту песню?
3: Нет, откуда?
2: А как у вас, а какая рифма будет под куст? Ну, что спрашивается? Сейчас мы ее послушаем, разумеется. Но, смотрите, давайте подумайте. Ты закинул закладку под куст. Я тоже думаю, под куст, под хвост. Что там еще может быть?
3: Арбуз.
2: Это значит, что мы уже рядом. Надо послушать. Тут иначе никак. А иначе, ну какой смысл во всем этом? Хотим бороться с закладками? Сейчас. Так. Песня, а в стиле Барби было сказано?
3: Нет, да? На мотив Барби Гёрл. Это такая старая такая песня группы Аква, по-моему.
2: Ага, так. Сейчас. Сейчас я найду. Вот, пожалуйста.
4: Дорогие друзья, незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя.

0: Простите, нет, песня хорошая, а где тут рифма?
1: А зачем вам рифма?
0: Нет, подожди, подожди, скучку. Значит, где рифма? Рядом рифмовалось с автозаки, да? И что там? На самом деле, ну, я просто думаю, рядом в автозаке, ну, в принципе, неплохая рифма.
1: Да там и в оригинале на английском языке тоже там с рифмой.
0: Нет, ну, послушайте, так, что там еще было? Какая там рифма была рядом в автозаке и... Что там еще сказано? А мы уже рядом в автозаке, там еще какое-то было замечательное. Не, ну ладно, рифму нет. А, светит десятка, да? А, это вряд ли светит десятка.
1: Но как вы зарифмуете десятка светит? Ну это же не...
0: Это,
1: не,
0: это невозможно совершенно, конечно.
1: Заметьте, какой красивый казахский язык.
0: Потрясающе. А
1: же казахстанская полиция.
0: Ну, конечно, разумеется. Нет, это надо записать. На самом деле, рифма рядом в автозаке, знаете, это как рифма стол и газовая плита. А десятка, это как, знаете, десятка рифмуется хорошо с восьмеркой. На самом деле, я запишу, на самом деле. Но, слушайте, а мне интересно, я просто видел, не видел. Они там не танцевали?
1: Да что так? Ты хотите, чтобы
0: там танцевали? Потому что так петь без танцев очень сложно. Надо танцевать. Может, хоть присяд какой-то. Может быть, танец с закладками. Ну как, вы знаете, танец с бубнами был какой-то?
1: Это пускай эти вот закладчики танцуют танец с закладками.
0: А нет, они как раз не должны танцевать. У них нужно отнимать закладки. Но послушайте, значит, это казахская полиция. А у меня вопрос. А наша полиция, почему не, наши таких песен не поют?
1: Ну, слушайте, наша полиция, безусловно, всем хороша, да? Они большие мастера своего дела, серьезные профессионалы. Но есть один минус, ну, который, ну, можно им простить. Возможно, у них нет слуха. Музыкального, я имею в виду.
0: А
1: это же не мешает им работать.
0: Нет, нет, послушайте.
1: Нет, какой еще? Это еще обычный слух, а человек просто глухой.
0: Ну, ой, этих, что, особо есть? Нет, послушайте, я думаю, что наша полиция так не делает просто потому, что она точно знает, что вот что такое шоу-бизнес. Потому что она знает, что она знает все опасности этого проклятого шоу-биза. Вот так вот, знаете, начнешь сначала петь, а потом сам за закладкой побежишь, а потом перья наденешь на вечеринку с изумрудом в заднице. Что, не знаете, как чем это заканчивается все?
1: Не
0: знаю. Эти песни. Начал петь, а потом раз это, то да это, там за это, пошло перья туда, в это, в зал, все.
1: Вот как-то вот бывало в своей жизни пел, как бы, да, ну про изумруд в заднице как-то не доходило до этого.
0: Ну-ка, а вы вам спойте. Давайте про...
1: Инбайварный.
0: Давайте, слушайте, петух, время послушать. А вы знаете что, мне понравилась эта песня. И знаете, что я вам скажу больше? У нас уже есть ремикс. Казахский. Казахского диджея.
1: Давайте.
0: Лучшего сейчас послушаю.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свой костюм с каркасом, скрывающий формы тела, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты. Читаем сообщение, хотя бы что-то, что-то.
1: Ну вот, например, Владимир написал нам во время песни, которая звучала, написал: «Кремов, ты танцуй сейчас».
0: Ну, это, ну, предложение.
1: Это про, да, но это не то, что прям, ну, обязательно. Да, нет, ну, Владимир, ну, как бы, да.
0: Ну, типа, помочь вам хочет, понимаете, ну, что ты прожигаешь жизнь. Так, ну, давайте, что там, по теме, может, так, вот пишет, пишет Гульшат, он сейчас слушает вас.
1: Вот это замечательно.
0: А вы считаете, что я ничего хорошего не вижу, что он сейчас слушает нас?
1: Нет, это он, кто надо он, пускай слушает.
0: А я не уверен, что это хорошо.
1: Спасибо ему.
0: Он сейчас слушает нас? Нет, а если прям слушает, это важно. Ну, а, и он слышит сообщение, пишет: пожалуйста. Что?
1: Что-то вот, посмотрите еще сообщение.
0: Я не знаю, не могу найти все, что вижу. Пожалуйста, нет, пускай слушает.
1: Да.
0: Если в этом вопрос, да?
1: Вопросы нам задают. А правда, что вы во время песен за петухом по студии гоняетесь, чтобы поймать? Но времени не хватает.
0: Нет, к сожалению, наоборот. Сейчас петухи такие, они гоняются за нами. Вот он, кстати, да. Так,
1: нет.
0: А я не могу, нет, вот смотрите. Вот Игорь спрашивает. Вопросов сегодня было мало. Какие прозвища были у вас в начале радиокарьеры?
1: Сережа и Михаил.
0: Дорогой Игорь, те прозвища, которые у нас были в начале карьеры, они у нас до сих пор. И эти прозвища сейчас звучат так: Кремов и Хрусталев. Более идиотских прозвищ, да, Кремов, придумать себе нельзя. Ну а какое у вас было в начале? У вас как
1: было? Меня еще бы называли Хмурый. А вас Сутулый.
0: Я вас так называю и сейчас, но уже за эфиром. Так что тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Конфликт Чебочной и Успенской назвали мышиной вознёй. Об этом прямо сейчас. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение о конфликте Люси Чеботиной и Любови Успенской, которая раскритиковала коллегу в социальных сетях. Эксперт отметил, что даже не намерен вдаваться в подробности скандала, а также назвал его мышиной вознёй. Изначальная конфликтная ситуация произошла из-за комментария Успенской под постом с исполнительницей хита «Солнце Монако». В нем звезда шансона заявила, что не может терпеть Чеботину. Сама Чеботина в ответ подчеркнула, что регулярно сталкивается с травлей. Однако это дает противоположный эффект и лишь мотивирует ее к развитию. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
11: Кто ты?
12: Прима Медиа.
11: Почему я тебя слышу?
12: Я голос твоего бизнеса.
11: Как это?
12: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
11: Это услышит?
12: Ты же слышишь.
11: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
11: 992-300.
12: Сайт.
11: radiostv.ru.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Надежда реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 17, вечером плюс 13. Ветер северный до 9 метров в секунду. 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: Радио stv.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Гриль Хаус. Это семейный уют и международный...
0: Для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящий

0: Макарова, 20А.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио stv.ru.

Ну что, ребята, всем привет. Мы финалим эту рабочую неделю. Здесь, на волнах главной танцевальной радиостанции страны, открываем шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим еще раз здравствуйте. Что хотелось бы в самом начале эфира вам напомнить. Во-первых, в ближайшие два часа мы будем с вами наслаждаться классным кочевым саундом. Ну а во-вторых, уже совсем скоро, в конце мая, «Рекорд» устраивает двухдневный рейв легендарной колбасницы с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секрет, агенты, конечно, «Рекорд Чикс». Все это колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, времени остается совсем немного. Санкт-Петербург, Temple of Dear, все подробности на radiorecord.ru, 18+. Так, ну что, ребята, начинаем «Рекорд Пати» прямо сейчас, сделаем громче, поехали.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

Первый час Рекорд Пати. Хочу напомнить вам о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Если вы хотите послушать, к примеру, музыку 80-х, у нас там такая имеется, как и 70-е, 60-е, 90-е, нулевые, 10-е, скоро, наверное, 20-е появятся. Поэтому заходите, слушайте и наслаждайтесь этим приятным музыкальным безумием. Что касаемо эфира, здесь еще 90 минут в нашем с вами распоряжении Рекорд Пати, поэтому... Безотлагательно продолжаем наслаждаться.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radio.stv.ru.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

И суббота официально началась. Если вы живете по московскому времени, я вас поздравляю. Те, кто уже находится в субботе, расскажите в нашем чате мобильного приложения, как там, ребята, как там отдыхается и как там вообще все, в принципе, происходит. Мы здесь еще 60 минут наслаждаемся классным кочевым саундом. Меня зовут Саша Ашмарин. Рекорд-пати продолжается. Делаем громче. Рекорд.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Давайте еще 30 минут в нашем с вами распоряжении имеется. Я вам быстренько напомню о том, что у нас в нашем с вами распоряжении имеется сайт radiorecord.ru и мобильное приложение Radio Record, соответственно, устанавливается как на iOS, так и на Android-телефоны. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Кстати, если вы слушаете нас где-то в поездке, где нету интернета, возможно, очень плохо ловит, вы можете при наличии этого самого интернета сначала загрузить понравившиеся подкасты и выпуски радио-шоу в нашем телеграм-канале Рекорд Плейлист, а потом уже спокойно, с чистой душой ехать себе и слушать любимую музыку, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, даже при отсутствии мобильного интернета. Классная история, советую пользоваться, особенно если выезжаете, опять же, туда, где плохо ловит. У нас же здесь, если вы меня слышите, ловит отлично, значит, продолжаем тусить, еще 30 минут в нашем с вами распоряжении есть.

0: и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
0: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торт или на Тухачевского 24/1.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: Радио stv.ru.

0: завершаем рекорд-пати на сегодня. Что хочу сказать вам вот финал нашего радио-шоу. Далее по курсу. Здесь Армин Ван Бюрен. Вот такое вот его радио-шоу появится совсем скоро, буквально через пару мгновений. Я напомню, что у нас есть канал рекорд-плейлист в Телеграме. Заходите туда, подписывайтесь. Там складируются и сохраняются все шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Ну а меня зовут Саша Ашмарин. Прощаюсь с вами до воскресенья. Завтра большой 4-часовой выпуск рекорд-пати вместе с Виолеттой Юшкиной. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд-пати.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только